Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Мы стали старше, серьезнее. Дела, встречи, ответственность. Но стоит знакомому треку ворваться в динамике, и внутри вспыхивает тот самый огонь. Мурашки по коже. Мы все те же. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Мы просто очень хотим вас увидеть. Тех, кто слушал Рекорд в самом начале. И тех, кто открыл его для себя не так давно. Приходи и зажги, как в старые добрые. Или покажи, как это делают сейчас. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Выиграй свои билеты на праздник. Несколько раз в день. По сигналу. Попади в эфир и верно продолжи панч. Одну из шуток в эфире первой танцевальной. Подсказки, верные ответы ищи в информканалах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru
1: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте gorafit.ru.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Рекорд. Погода.
1: Прекрасный понедельник нас с тобой ожидает, и я надеюсь, не только в плане погоды, но вот в этом плане вот что прогнозируют. Сейчас, ну, в районе 12 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 21, и дальше даже больше. Ну, конечно, не всю неделю больше будет, но синоптики обещают нам и до 25. Я пообещаю тебе крутую, жаркую музыку Матрода «I Need Your Loving». Классика в новом виде. Также Bebe Rexha Faithless прямо по курсу. Ну и впереди, конечно же, мега утро с 7 до 11.
0: Рекорд реклама. Обычный день, если ты не в Супре.
2: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание. Младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Понедельник утро, самое время напомнить тебе про вечеринку. Ну а почему бы нет? Тем более, что пока билеты по 1500 рублей можно урвать на наш день рождения, который мы отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Нам 22 года исполняется. Приезжает из Питера MC Жан и DJ Фил. Отыграю все самое-самое за 22 года. Ну, конечно, все актуальное наших дней. Приходи, будет круто, на самом деле бодро, драйвово, я не знаю, вайбово, лампово где-то. Ну, в общем, будет замечательно. Но без тебя, конечно же, будет не то. Так что обязательно приходи, находи возможность, освобождай дату. Вечер 20 ноября, может быть, даже ночью на 21. Билеты сейчас, да, есть по 1500 на Кассир.ру. Мероприятие запрещено для детей. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Будем тебя ждать.
8: Празднуем день рождения, радость.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начинаем новую неделю. Пока тепло, пока солнышко, пока билеты на день рождения Радио Рекорд Самара по 1500. Но все меняется. Давай наслаждаться теплом, солнцем, даже если ты любишь дождливую погоду, кстати. Ну и лучше не тянуть, а по возможности купить билеты на нашу вечеринку. 20 ноября отмечаем вместе в ивент-холле «Сигнал». Вся самарская команда вместе с тобой и с Жаном и Филом. Они приедут из Питера. Вспомним самые крутые темы за 22 года нашей истории и, конечно, отдохнем, оторвемся под актуальные темы наших дней. Ссылка на билеты по 1500 в Макс-канале, Телеграм-канале и группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Запрещено для детей. Да, погода меняется, билеты подражать могут ближе к делу, но вот что неизменно, так это крутая музыка на первой танцевальной, а еще первая мегутренняя игрушка, наша кофейная разминка, с которой все начинается уже через 15 минут. По трекам топик-новинка далее.

0: Начинаем мегаутро с Мичики. Я Сергей Шенко. Желаю тебе легкого понедельника и доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года вместе.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. На первый план выходят карьерные вопросы. День идеален для штурма новых профессиональных высот. Тельцы, сосредоточьтесь на финансовых расчетах, планировании бюджета или закрытии старых счетов. Близнецы, ожидается много живого общения, вы станете главным центром притяжения для коллег. Раки, посвятите этот день обустройству дома, решению бытовых вопросов и созданию уюта. Львы, мозг работает на максимум, любые сложные интеллектуальные задачи решатся за секунды. Девы, займитесь своим здоровьем, пересмотрите режим питания или запишитесь на тренировку, если вдруг по записи ходите. Весы. В личной жизни наступает период полного взаимопонимания и очень теплых разговоров. Скорпионы. Смело беритесь за запутанные дела. Сегодня вы легко найдете выход из тупика. Стрельцы. Отличный момент для заключения устных соглашений и выстраивания делового партнерства. Козероги. Руководство оценит ваши прошлые заслуги и смело заявляйте о своих новых амбициях. Водолеи. Удачное время для получения знаний, чтения лекций или освоения новых программ. Рыбы, на работе наступит спокойное такое время, затишье, которое позволит вам спокойно перевести дух. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио.

0: Рекорд in the mix.
1: Ну и вот он, наш кофе готов, точнее приглашение на кофе. Наш кофейный розыгрыш уже начинается. Первая игрушка, наша разминка in the mix. Правила ты знаешь, но я на всякий случай напомню. Может, кто-то позже просыпается, сегодня вот бац, так рано и первый раз натыкается на in the mix. Мы с него начинаем игровую часть мега утра. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Надо их пересчитать, у тебя, конечно же, это не получается. Ладно, получается, я в тебя верю, на самом деле. Просто ты можешь тупо не считать. А потом из моих вариантов выбрать какой-то, который тебе больше нравится. Верный, на твой взгляд, ответ отправляй в личное сообщение телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашего канала, в ленте прям, либо в личку группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному, замечу, приглашение на абсолютно любой кофейный напиток, в любую из кофеин Мозаик Кофеин Ти. Считаем.

0: Да, варианты здесь было 6 треков, либо 8. 6 или 8. Отправляешь шестерку или восьмерку в личку в телеге, либо в личку ВК жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Теплеет в Самаре, точнее, потеплеет, пока не теплеет. Пока столбик термометра находится где-то там в районе 12. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность до 21. И дальше будет также теплеть в течение недели даже до 25. Ну, по крайней мере, до пятницы. А в ближайшее время тоже будет, ну, не то чтобы теплее-теплее, бодрее-бодрее, однозначно. Ждем Global DJs и Divac Slowdown, а еще Daft Punk One More Time.
1: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Бограет 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
3: Билджи. Надежность в движении.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
7: Dance Radio. Празднуем день рождения Рав

0: Рекорд in the mix.
1: Прямо сейчас угощу кофейком сразу троих, ну, если быть точнее, вообще шестерых, но знаю имена только троих. Они получают по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе. Ранее в нашей утренней разминке по традиции ставил 15-секундный мини-микс. Надо было в этой подборочке посчитать треки, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Шестерку надо было отправить. Вовремя верный ответ прислали нам Игорь Владимиров, Екатерина Петрова и Анна Платонова. Игорь, Катя, Аня, поздравляю и желаю приятного кофепития. Ну и каждому желаю доброе утро, отличного понедельника в компании Рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре изменили схему движения на перекрестке Аэродромной и Авроры. Это связано с ремонтом трамвайных путей. Работу выполняют два этапа. Первый завершится в 22 часа 1 октября со стороны Волгина. И далее без перерыва ремонт продолжится до 10 вечера 15 октября со стороны энтузиастов. В Самаре обсуждают запуск карты «Тройка» для оплаты проезда в городе и области. Глава департамента транспорта Андрей Карпачев сообщил КП «Самара», что окончательное решение пока еще не принято. Идут переговоры. Система охватит весь регион, поэтому вопросом занимается региональное министерство транспорта. На вторичном рынке Самарской области зафиксирован резкий рост интереса к электромобилям и гибридным авто. За лето увеличение продаж составило 100%. Речь про машины с пробегом по сравнению с логичным периодом прошлого года. Средняя цена на этот сегмент составила 3 900 000 рублей, сообщает сервис по продаже подержанных автомобилей. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Там же все подробности про наш день рождения, про празднование дня рождения рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Собираемся, приезжает диджей Фил, МС Жан. Ну и сейчас в телеге, в Максе и еще в ВК в закрепе можно найти ссылочку на билеты по 1500 рублей. Запрещено для детей.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорд в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: 22 года вместе.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 7 часов 49 минут, мы отмечаем день рождения, ну, не прямо сейчас, хотя и прямо сейчас, вообще, хотел сказать, целый месяц отмечаем, даже больше, потому что мы готовимся к нашему празднику, который состоится 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал», организуем мероприятие для, ну, просто всех рекордсменов со стажем, ну и, конечно, для рекордных зумеров, естественно. Мероприятие запрещено для детей, если что, 22 года нам, и вот все самые-самые хиты за 22 года, ну, естественно, актуальные темы наших дней в сетах диджея Фила и МС Жана. Они приедут из Питера с 9 вечера до глубокой ночи. Слушаем, танцуем, ностальгируем, я не знаю, общаемся, круто проводим время. Билеты по 1500 сейчас в продаже. Ссылочка на них есть в Макс, в Телеге и в ВК, в закрепленных записях. Ну и парочку можно через несколько минут выиграть в эфире. По нашим правилам тебе нужно продолжить одну из шуток дедушки. Панчи у нас звучат много лет. Много лет. Ну и вот я ставлю первую часть шутки, а ты с 100% точностью ее продолжаешь. В этом случае билеты твои. Задача не из легких, но самое главное, мы справимся с этой задачей с улыбкой на лице. Ну, потому что все-таки шуточки шутим, если так можно выразиться. Прямо сейчас отправляй заявку на участие, пиши фразу «День рождения» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно, главное указать номер телефона. То есть напиши номер телефона и слово, фразу «День рождения». Жду 22-го по счету. Нам же 22 года, в конце концов.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас около 13 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменная облачность и максимальная вообще температура может составить 24 градуса. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Аврора от Марии Стареза до Аэродромной едет 15 минут. Ну и, соответственно, от Партизанской до Аэродромной, Затурной, Аэродромной тоже сложности. Все это из-за ремонтных работ. Еще этот перекресток лучше объехать стороной. Советская армия от Блюхера до Марии Стареза тоже здесь вот проблемы. На Новосадовой Советской армии до Загородного парка, на Московском послереволюционной до Луначарского Плотничком, а от самолета до Нововокзальной. На Нововокзальной сложности есть небольшие, но есть. Ну, такое плотное движение сейчас наблюдается от Черемшанской до Старозагора. На Кирова здесь посвободнее будет однозначно. Что еще стоит отметить? Так, наверное, Зубчага от Магистральной до Товарной, Ракитовское шоссе, стороны Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Бенни Бенасси и дальше Every Single Day, и дождемся Тиеста.
0: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй, и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Скажите, Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
11: Трибуны замерли. Арена готова! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Коттеджный поселок Бавария-Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Отмечаем вместе 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» на нашем мероприятии, куда приезжает DJ Фил, MC Жан, запрещено для детей. И сейчас напомним, на всякий случай, продажа билетов по 1500 рублей продолжается в Максе, в Телеге и в ВК, есть ссылочка на них. Ну, а сейчас мы вместе с Александром попробуем выиграть. Ну как, Александр попробует выиграть, я ему постараюсь как-то в этом
2: помочь.
1: Конечно, давай. Да, Сань, привет. Еще раз, да, доброе утро. Смотри, ну, по нашим правилам тебе нужно продолжить одну из шуток дедушки. Такой вопрос, казалось бы, стандартный, но все время мы задаем и всегда на разные ответы натыкаемся. Саня, скажи, пожалуйста, ты слышал же когда-нибудь шутки дедушки в эфире?
2: Да-да, конечно, по утрам, когда на работу еду.
1: Ну, то есть знакомо тебе такое явление? Просто некоторые как-то... А что это такое? Бывало?
2: Нет, это деда уже давно слышал, да. Радует.
1: Все, понятно. Может быть, какая-то есть любимая, так, или сразу так не вспомнишь с утра пораньше?
2: Ну, я думаю, что вот про китов интересная тема.
1: Про китов.
2: Что он еще и теплоходы любит.
1: Ну, понятно. Смотри, ну, задача твоя такая. Я сейчас поставлю первую часть шуточки, а твоя задача продолжить ее. Продолжить ее и желательно так же, как и

0: конкретно эту шутку, которую я тебе сейчас поставлю. Собственно, ты и слушал, и так, готов?
1: Конечно.
0: Тогда давай слушать. Первая часть.
2: 33 года Илья Муромец пролежал на печи.
0: Ну вот как-то так. А дальше что?
1: Ну вот, блин, вот если бы про скакалку бы сказали, что ее потом отобрали, было бы проще. Блин, а вот это я вот не слышал.
0: Так, а я вот, мне кажется,
1: потом
0: не слышал то, что
1: подняли на работу, отправили, только так.
0: Вот так вот, да? Слушай, а я что-то как-то не припомню то, о чем ты сейчас говоришь, может быть. Видишь, мы тоже не все запоминаем. Итак, твой вариант вот какой? Потом подняли и отправили на работу,
1: да? Подняли на работу, погнали.
0: Слушай, ну, так, оригинально, я бы сказал, да? Со вкусом, да? Есть ли вкус, на твой взгляд, у дедушки, сейчас узнаем.
2: 33 года Илья Муромец пролежал на печи. Вот такой был сильный мочевой пузырь.
0: Ну, по-разному, конечно, можно относиться к его чувству юмора, но, тем не менее, оно вот такое. Ничего страшного, как бы все наверстаем, я думаю, однозначно. Саня, я тебе желаю хорошего понедельника, легкого рабочего дня. Он у тебя же рабочий, да? Все сегодня день.
1: Да, конечно, вот в офисе стою. Вам спасибо, ребят, давайте, пока.
0: Все, давай, обязательно вместе с нами. Приходи обязательно 20 ноября. Билеты сейчас по 1500 рублей продаются, ну, а розыгрыш продолжается. Dance Radio.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.02 в Самаре. Мы очень много говорим о наших таких вот планах грядущих, ну, таких на долгосрочную перспективу, ну, или среднесрочную, как угодно. Как угодно, так и говори. Долгосрочная, среднесрочная, 20 ноября. Это как для тебя? Далеко или близко? 20 ноября, день рождения рекорда. Мы отмечаем 22 года в ивент-холле «Сигнал» вместе с Жаном Филом из Питера приедут. И, конечно, с тобой приходи обязательно. Мероприятие запрещено для детей. Билеты пока по 1500. И ссылочка на них, если что, если не хочешь искать где-то в интернете, в Максе, в Телеге и в ВК в закрепленных записях. Ну, вот да, много говорим о планах. Давай сейчас вот конкретно поговорим о планах на поближе. На ближайшие 60 минут, потому что у нас их очень-очень много. Насыщенный час. Во-первых, рубрика «Засада». Мы почти каждый час, начиная вот с этого, озвучиваем, где какие сложности на дорогах. С твоих слов, естественно, пиши в личку в Телеге, в личку ВК. Мы это все дублируем в Макс-канал и в Телеграм-канал. Ну и там тоже можно писать под постами «Засада» в комментариях. Не работают светофоры, какие-то необычные пробки и так далее. Сообщай. Рубрика «Трэш-пати». Слушаем что-то неформатное, что-то эдакое. Дождись. Сегодняшний шедевр. Дождись и вытерпи. Ну, если ты уж дождался, уж надо слушать до конца, от начала до конца. Ну, я думаю, что с этим проблем сегодня не будет. Хотя, как знать, как знать. Точно знаю, что вот следующие темы тебя взбодрят и подарят хороший настрой. «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Послушаем хит от «Эбин Холлоу». Ждем новинку Армина Ван Бюрена. Ну как говорится, молодая уже не молода.

Пушкин писал Онегин пятиступным ямбом, но жена ему все равно изменяла. Вывод: размер не главное.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. На первый план выходят карьерные вопросы. День идеален для штурма новых профессиональных высот. Тельцы, сосредоточьтесь на финансовых расчетах, планировании бюджета или закрытии старых счетов. Близнецы, ожидается много живого общения, вы станете главным центром притяжения для коллег. Раки, посвятите этот день обустройству дома, решению бытовых вопросов и созданию уюта. Львы, мозг работает на максимум, любые сложные интеллектуальные задачи решатся за секунды. Девы, займитесь своим здоровьем, пересмотрите режим питания или запишитесь на тренировку, если вдруг по записи ходите. Весы. В личной жизни наступает период полного взаимопонимания и очень теплых разговоров. Скорпионы. Смело беритесь за запутанные дела. Сегодня вы легко найдете выход из тупика. Стрельцы. Отличный момент для заключения устных соглашений и выстраивания делового партнерства. Козероги. Руководство оценит ваши прошлые заслуги и смело заявляйте о своих новых амбициях. Водолеи. Удачное время для получения знаний, чтения лекций или освоения новых программ. Рыбы, на работе наступит спокойное такое время, затишье, которое позволит вам спокойно перевести дух. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Засада на рекорде.
1: 8.17, и прямо сейчас я читаю твои сообщения о засадах, которые поступаешь каждый час. Озвучиваем их в эфире. То, что приходит в личку телеги, в личку ВК, ну и в телеге, в максимум в наших каналах. Мы туда, во-первых, все дублируем. Ты также можешь писать под специальным постом засада, каждое утро его вешиваем. Ленинская, Чкалова. Вот здесь сообщение также на Чкалову сразу после поворота с Ленинской. Кирова после Заводского на выезд. Такая информация есть. Так, еще. Пост СОК, пост Мехзавод, Красноармейск, Урицкого по направлению в центр. Такие данные у нас поступили. Обновляем, что еще новенького есть. Ну, вот, мне кажется, все под... Мне кажется, все озвучено. А, вот, физкультурная под мостом. Вот. Спасибо большое. Чуть позже еще почитаю. Пиши в личку ВК, в личку телеги, либо под постами засада в телеграм-канале, Макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 14 градусов, по данным Яндекс Погоды. Днем малооблачная, максимальная температура плюс 24. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено, на 1 балл увеличилась загрузка за полчаса. Но вокзальный от Карл Марса до Новосадовой едет, между прочим, минут 20. Лучше объехать, ну, может быть, даже, кстати, и по Кирова. По Кирову действительно посвободнее будет в этом направлении. Так, еще сложности у нас на Новом вокзале от Новосадовой до Московского шоссе, на Старозагорье, на Карл Марса перед Советскарми, на Советскарми от Карл Марса до Москвы, Тихвинская до Москвы перед Новосадовой, на Новосадовой от Солнечной до Загородного, на Московском шоссе тоже от Жигулевской практически до 4-го проезда, Масленку от Мичурина до Новосадовой, Авроры от Дыбенко до Аэродромной. Все это из ремонта работ на пересечении Аэродромной и Авроры. Мы предупреждали еще с пятницы, будьте аккуратны, внимательны. Партизанская до Авроры тоже проблемы. Схема, что, ну, как проехать в нашем телеграм-канале, в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Но вообще самый верный способ проехать, не нужна никакая смена, просто лучше там не ехать. Ну, на Советскарме в связи с этим тоже, от Марии Стареза до Гагарина проблема, от Дыбенко до Марии Стареза. Зубчага от магистральной до Товарной, Ракита перед Карл Маркса со стороны Московского шоссе на Заводском от гаражного проезда до 22-го подъезда проблемы. На Алматинке тоже со стороны Московского шоссе до Карл Марс. То есть Ракиту как бы так просто не объехать. Будь аккуратен. Скоро здесь Армин Ван Бюрен с обновочкой и хит от Эйбин Холлоу.
0: Реклама. Скажите «а»? Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках плюс. Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках плюс.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
7: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
10: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: На всякий случай напоминаем тебе, что 20 ноября состоится празднование 22-го дня рождения рекорда. И напоминаем, что пока билеты есть по 1500 рублей. Специальная цена, ну, билетов там на самом деле предостаточно, но все же могут и закончиться ближе к мероприятию, так и цена может повыситься тоже ближе к мероприятию. Мы не пугаем, мы просто хотим, чтобы ты был вместе с нами на этом празднике, потому что для нас это, конечно, очень-очень важно. Мы хотим увидеть как можно больше людей, как можно больше ваших лиц, вместе послушать, переслушать старые добрые хиты за 22 года, ну и, конечно же, отдохнуть под актуалочку, под актуальные темы наших дней в специальных сетах диджея Фила и МС Жана. Они приезжают специально из Питера к нам на день рождения рекорда. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» все пройдет, и сейчас можно купить билеты по 1500 рублей на Кассир.ру. Мероприятие запрещено для детей. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мы тебя ждем.
11: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
12: 22 года. Вместе.
13: Новый трек на рекорде.
14: Армин Ван Бюрен, Питон и Поппи Басбом. «Talk is Miracle»

0: Рекорд. Новости.
1: 8.31. В Самарской области сегодня еще объявляли беспилотную опасность. Режим продлился почти 5 часов. В аэропорту Курумыч вводились ограничения. Их сняли уже, сейчас задерживаются более 10 рейсов. Женщины Самарской области активнее мужчин на выборах. Социологи фиксируют устойчивый тренд. Представительницы женского пола приходят на участки с детьми, демонстрируя гражданскую ответственность. Многодетные мамы региона называют участие в голосовании осознанным шагом. Напомню, сегодня предварительные итоги выборов, которые прошли в выходные, будут объявлены ближе к полудню. Предупреждение о тумане в Самарской области действует до 10 утра понедельника. Видимость местами по региону составляет и может составить 500 метров и менее. Действует желтый уровень погодной опасности. Еще больше новостей в нашем Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Там же, а также в ВК, в закрепе ссылочка на билеты по 1500 на день рождения рекорда. Отмечаем вместе 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Специальные гости из Питера, наши коллеги, друзья, резиденты, диджей Фил и МС Жан. Приходи обязательно. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
18: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
20: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
21: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.44. Время неформатного чего-то этакого разного. Ну, у нас, в принципе, разная музыка на рекорде крутится, да, ну, вся бодрая, танцевальная, но все равно разный стиль, направление. Но в рубрике трэш-пати вообще разнообразие зашкаливает. Не всегда она приходит тебе по вкусу. Ну, в принципе, рубрика трэш-пати задумывалась не для того, чтобы отвечать твоим музыкальным каким-то потребностям. Хотя эти потребности мы, наверное, формируем, потому что многие хотят услышать то или иное. Некоторым подавай пожестче что-то, да, потрешовее, некоторым по лайтовее, полегче что-то. Ну, вот всегда разные стараемся ставить. История сегодня будет такая. Какая? Ну, сейчас поставлю, знаешь. И я надеюсь, твою реакцию я тоже узнаю. Пиши в личку телеги, в личку ВК, что думаешь, ощущаешь. Просто лайки ставь, реагируй, как-то смайлики присылай. Можешь что-то развернуто написать. Как угодно. В конце тем все озвучу в эфире. Ну и вопрос задаю по тексту. За правильный ответ пару билетов в кино тебе задарю. Трэш-пати начинается. Погнали.
0: Это трэш-пати на рекорде.

0: и проси у них. Три желания у рыбок золотых. Изба будет тебе у моря, гуляй там себе на просторе.
1: Это трэш-пати на рекорде.

0: твои комментарии, которые приходят нам в личку, телеги, в личку ВК, можешь писать сейчас, зацеплю. Смайлики, ну, палец вниз, кстати. Ну, очень некоторые, ну, не то чтобы много, но написали. Смеющиеся смайлики есть, такие задумчивые какие-то. Ну, вот какие комментарии в тексте, если. Автор песни «По стене ползет кирпич, все коленки в огурцах». Ну, вот примерно так. Так, дальше. Примерно о том же Ирина написала нам. Так, это сообщение у нас. Без подписи, а вот Ирина пишет, вроде даже со смыслом песня, наверное, я не вслушивалась, ничего не поняла. Так, у пацана голос, по-моему, начал меняться, пишет нам Иван. Так, а вот, кстати, по поводу голоса, да, вот здесь вот пишет, он уже как-то нам сказки вроде рассказывал, и вопросительный знак от Дениса. Да, было дело, вот это ответ, кстати, на вопрос, вот здесь вот, и заткнул колонки, чтобы... Так, не сгорели. Что-то такое. Ну, видимо, песня настолько не понравилась. Ладно. Так, дальше. Да, действительно, это вполне у нас как-то было. По-моему, тоже со сказками. Такая трендовая история из соцсетей. Да, ну, а это новинка. Вот. Так, старался парень. Алексей нам написал. Так, что еще ты пишешь? Так ужасно, что прекрасно. Вот от Алексея такой комментарий привалил. Может быть, мне и понравилось бы, если бы раз 10 вы поставили. Но не нужно так делать. Это у нас от Юры. Так, вопрос теперь по тексту. Спасибо большое. Смайлики все вижу, реакции вижу, комментарии, ну, часть озвучил. Вопрос по тексту. Кто из этих животных упоминался в данной композиции? Кто там на острове был и где там? Львы либо тигры? Львы либо тигры? Кто упоминался в этой композиции? Пиши в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Кнопка отправки в ВК. Просто напиши, кто упоминался в данной композиции. Львы либо тигры. Жду 40-го, верно ответишь, шоу, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре плюс 14. По данным Яндекс Погоды днем до 24. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 6 баллов. Движение затруднено. Сложности на Московском шоссе от Жигулевской и до улицы Авроры. Едем где-то в районе 25 минут. От Авроры до Самфировой тоже проблемы есть. На Новосадовой от Солнечной до Загородного парка. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. От Дыбенко до Москвы. На Масленников от Мичурина до Москвы. На улице Авроры от Дыбенко до Аэродромной. От Партизанской до Аэродромной. Ну и после Аэродромной до Дыбенко. Ремонтные работы идут. Будьте аккуратны. Гагарин, сторону Тухачевского до Революционной. На Советской армии от Карла Маркса до Москвы. Тихвинска до Москвы перед Новосадовой. Также от Марии Стареза до Дыбенко тоже плотничком. На Старозагорье, на Карл Маркс перед Советской армией, перед Нововокзальной, в основном Старозагоре. Нововокзальная от Карл Маркса до Новосадовой. На Кирова в обратку от Старозагоре до Карл Маркса. На Раките сложности стороны Московского шоссе до проспекта Карл Маркса. На Заводском от Кирова до Кабельной, от гаражного проезда до 22-го парсъезда. На Зубчаге от Магистральной до Товарной. Шведская хаус-мафия ждет нас с тобой. Ну, а мы с тобой ждем шведскую хаус-мафию.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. Самара Авто, Южное шоссе, 14. Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера Самара Авто.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
2: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре Самара Авто с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. Самара Авто. Ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи.
3: 18 километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
7: Коттеджный поселок «Бавария-парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. «Бавария Парк».
8: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». Сегодня в 21.00 для лиц старше 16 лет.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Flash Radio. Празднуем день рождения.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Да, послушали сегодня необычную композицию. Ну, как необычную, к трэш-пати почти все такие. Ну, может быть, для трэш-пати кому-то она показалась необычной, кому-то обычной, кому-то недостаточно трэшовой, как угодно. Всегда разные эмоции у вас возникают. Одни и те же истории музыкальные. У разных людей, одна и та же песня, разные эмоции. Это круто, это здорово. Завтра повторим. 8:40, 8:45. А итоги такие. Задал вопрос по тексту. Там, собственно, какое-то животное упоминалось. Много животных упоминалось, но из двух предложенных какое? Львы, либо тигры, львы упоминались. Правильно вовремя у нас отметил Дмитрий. Последняя цифра, номер мобильника 5099. 5099. Дим, я тебя поздравляю. И билет в кино тебе дарю. Ну а темы с трэш-пати уже в Макс-канале, телеграм-канале Радио Рекорд Самара опубликованы. В группе ВК тоже появится. По хэштегу трэш-пати можно найти все предыдущие выпуски, если что.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

Все, тут в Самаре новый мегаутренний час тоже стартует. Я, Сергей Шевченко, в твоей компании. Мы, кстати, на прошлой неделе каким-то мегаутром обсуждали такую новость, какие слова тебя раздражают. Ну, потому что там вышла новость такая, что определили самые такие бесящие слова, там, кринж, все дела. Вот, ну, пообщались.

на эту тему. А сегодня хочу тебя спросить, а какие слова сейчас уже не услышишь? Вот всякие кринжи, да, это все постоянно, да, поэтому, может быть, и бесит. А вот какие слова сейчас уже не услышишь, а раньше часто использовали? Я предполагаю, что здесь может много чего быть. Ну, нужно подумать, а может быть, не надо ничего думать. Вот первое, что приходит в голову, первое, что вспомнишь, пиши в комментариях в телеге в Максе. Под опросами мы опубликовали, ну, можешь в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК написать. Какие слова сейчас уже не услышишь? Да, а раньше часто использовали. Пиши, посмотрим, что в итоге получится. Ну, если хотя бы одно то слово вспомнишь, то тебе точно прямая дорога на день рождения Радио Рекорд. Мы отмечаем 22 года в Самаре, 20 ноября в Вентхолле Сигнал. Мероприятие запрещено для детей. Приедет Жан и Фил. Билеты по 1500. Он пока что в продаже. Ссылочка есть также в телеге, в Максе и в ВК закрепленных записей. Но не мог еще раз не проанонсировать наше мероприятие, которое запрещено для детей, ну, потому что мы его очень ждем. Да, вот, давай тоже покупай билеты, тоже жди. Ждем в этом часе конкретно Dance of the Fire. Вот точно, если оригинал тебе знаком, а однозначно прямая дорога к нам на мероприятие. Если не знаком,

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. На первый план выходят карьерные вопросы. День идеален для штурма новых профессиональных высот. Тельцы, сосредоточьтесь на финансовых расчетах, планировании бюджета или закрытии старых счетов. Близнецы, ожидается много живого общения, вы станете главным центром притяжения для коллег. Раки, посвятите этот день обустройству дома, решению бытовых вопросов и созданию уюта. Львы, мозг работает на максимум, любые сложные интеллектуальные задачи решатся за секунды. Девы, займитесь своим здоровьем, пересмотрите режим питания или запишитесь на тренировку, если вдруг по записи ходите. Весы. В личной жизни наступает период полного взаимопонимания и очень теплых разговоров. Скорпионы. Смело беритесь за запутанные дела. Сегодня вы легко найдете выход из тупика. Стрельцы. Отличный момент для заключения устных соглашений и выстраивания делового партнерства. Козероги. Руководство оценит ваши прошлые заслуги и смело заявляйте о своих новых амбициях. Водолеи. Удачное время для получения знаний, чтения лекций или освоения новых программ. Рыбы, на работе наступит спокойное такое время, затишье, которое позволит вам спокойно перевести дух. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17. Какие слова сейчас ты уже не услышишь, а раньше часто использовали? Ну, здесь некоторые не слова, а фразы пишут. В общем, такой опрос у нас, тема для беседы. Пиши. Ну, я вот некоторые сейчас озвучу. Первые такие, которые пришли уже. Ваську зайди. Вот от Сергея сообщение. Перезвони быстрее. 3 секунды. Дальше. Пейджер. Вот слово от Макса. Передайте сообщение абоненту. Рынок книжку. Вот от Эльдара сообщение. И Капорт. Вот Женя писал. Зайди за мной. Сейчас уже, да, действительно. Хотя, кто, может быть, их и говорят. Вот так вот, да. Дискета. Вот Женек написал нам. Тоже вот из лички. Антресоль. Елену вспомнила. Пиши тоже слова, которые сейчас уже не услышишь. А раньше часто использовали. В личку телеги, в личку ВК пиши. Либо прям под опросами в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Чуть позже еще почитаю, пока озвучу прогноз синоптиков. В данный момент 16 градусов, по данным Яндекс, погода днем около 23, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, уменьшилось за полчаса на 1 балл, еще уменьшится к 10 часам на 1. Москва у нас тормозит от 22 партсъезда и до 4 проезда. Достаточно плотное движение, 15 минут занимает, на Новосадовой посвободнее. На Москве еще из центра от Масленникова до Революционной. Революционная от Гая до Гаражной, Дыбенко до Москвы, Гагарина перед Революционной от Авроры и страны Тухачевского. На улице Авроры как бы попроще все стало, но тем не менее заторы там имеются. Перед Аэродромной улицей там ограниченный проезд, будьте внимательны. На Советской армии страны Волги перед Новосадовой и дальше до Московского шоссе плотное движение. На 22-м перед Заводским, на Раките страны Московского шоссе до проспекта Карла Маркса.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
5: Как успеваешь? А семья?
4: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату. Муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
10: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025.
9: Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». Сегодня. в 21.00 для лиц старше 16 лет.
13: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9.22. Продолжаем наблюдение за билетами на наш день рождения 20 февраля в Эвенхолле «Сигнал». Ну, мы наблюдаем, информируем тебе, там поменялась цена или нет, а ты не наблюдай, ты лучше покупай их, пока действительно что-то с этой ценой не произошло. Пока за 1500 можно купить билет. Отмечаем 22 день рождения в Самаре 20 ноября в Эвенхолле «Сигнал». Пройдет вечеринка крутая с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты и актуальные темы наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера, DJ Phil, MC Жан. Присоединяйся и успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге, Макси и ВК, Радио Рекорд Самара в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в Эвент-холле «Сигнал» на Лесной. Запрещено для детей. Ну, можешь сразу зайти на кассир.ру и приобрести билет. ООО «Кассир.ру» — национальный билетный оператор. ГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мы тебя ждем.
13: Празднуем день рождения, радио.

День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен. Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20

0: Рекорд. Новости.
1: 9:32. На часах в Тольятти начато остекление домов пострадавших от атак БПЛА 12 сентября. Об этом рассказал глава города Илья Сухих. Он сообщил, что в 7 квартирах уже устанавливаются стеклопакеты. Контроль за ходом работ возложен на руководителя департамента энергетики ЖКХ Сергея Соловьева. Самарская область находится на 38-м месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат. Чистая медианная ЗП во втором квартале этого года составила 61 221 рубль, сообщает РИА Новости. Отопительный сезон в Самаре начнется, если среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне плюс 8 и ниже в течение 5 дней подряд. Это обязательное условие для запуска тепла, напомнили в Т+. Однако окончательное решение о начале отопительного сезона принимают городские власти. Они выпускают соответствующее постановление, которое и становится сигналом для включения батарей. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Там же закрепи подробности о праздновании дня рождения первого танцевальной в Самаре. Нам 22 года, отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя отыграет диджей Фил и МС Жан, а ссылку на билеты по 1500 рублей пока ты можешь найти там же в телеге Макс, а еще в группе ВК в закрепленных записях. Запрещено для детей.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
17: Празднуем день рождения радио.

0: Засада на рекорде.
1: 9.43 в Самаре. Каждый час озвучим твои сообщения о засадах, которые поступают к нам в личку телеги, в личку ВК. Ну и мы все дублируем в масс-канал, телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Ты там тоже можешь писать в комментариях под нашими постами. Так, ну давай почитаем то, что имеется у нас на данный момент. Каждый час практически мы озвучиваем. Гудок. Вот здесь вот информация такая была. Амбар в обе стороны. Сародромный на Революционную. Так, Буянова, где церковь. Так, Заводское после Кирова в сторону 22-го партсъезда. Кирова береговая с двух сторон. Победного вокзала не работает светофор. Самарская после Чкалова в центр города. После кольца Литвинова, Владимирская, Мичурина. Тоже сообщение. Интермебель. Тоже такое сообщение имеется. Дальневосточная с Елизарова. Поляна, как ехать к Молодежной. Литвинов, Земица с двух сторон кольца. Спасибо большое. Будь аккуратен на дорогах. Соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Мегаутро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Так, ну и тоже тема для тех, кто за рулем, для тех, кто не за рулем. Ну, значит, чуть-чуть попозже для вас будет следующая тема. Сейчас мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Ты присылаешь цифру с госномера прямо сейчас в личку телеги, в личку ВК. Номер телефона свой не забудь, то есть номер машины и номер телефона. Будешь строковым по счету, мы с тобой встретимся в эфире. Ты озвучишь свой номер в эфире, госномер, да, не телефона, госномер тачки. И если за пару треков мы найдем слушателя такой же машине, то тогда каждый получает у нас по набору фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальный» с логотипом «Первый танцевальный», бутылочки фирменные. Все лето разыгрывали, сейчас уже другие темы у нас пошли, поэтому только в отдельных игрушках можно выиграть такой эксклюзивчик. По 4 бутылочки фирменной артезианской минералочки достанется каждому участнику. Если у нас, конечно, участники будут, да, не один, но мы в любом случае того, кто цифры будет оглашать в эфире, с пустыми руками не оставим. Итак, присылай прямо сейчас цифры из госномера и потом цифры из своего номера телефона в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и еще пару слов. В данный момент 16 градусов. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно, 21-23. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сложности на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до Олимпийска. На Олимпийской от Ракиты до железнодорожного переезда. На аэродромной от энтузиастов до Авроры. На Москве от Советской Армии. И до улицы Аврора плотное движение. На Революционной от Подшипниковой до Гаражный, ну, улица Авроры, конечно же, тормозит со стороны промышленности до Аэродромной. Так, ну и, в принципе, Нововокзальную можно еще отметить между Москвой и Новосадовой. Далее, по музыке, стоит отметить Робин Шульц и Дэвид Гетт, он репит, услышим скоро-скоро, и Клэн Карусел в финале часа.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг», официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самараавто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самараавто», Южное шоссе, 14.
3: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самараавто».
0: Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО «Альфа-страхование» работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении, выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. УГРН 102-773-943-1730. Москва. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Коттеджный поселок «Бавария-парк».
6: всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
7: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Помогаем, развлекаем, утоляем жажду, дарим брендированную рекордную водицу от производителей «Кристальная» в фирменных бутылочках с логотипом «Первого танцевальная». Ищем машины с одинаковыми госномерами. Я приветствую нашего участника Алексея. Алексей, здравствуй. Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, ну, Алексей, мы застали как раз-таки в машине, которая тебе, возможно, сейчас и принесет подарок. Ну, в любом случае, что-то она тебе принесет. Будем надеяться, что и победу, да, и радость от этой победы. Алексей, наша задача найти машину с таким госномером, как у тебя. Для этого ты должен, логично, да, озвучить эти цифры. Какие они?
2: 778.
1: Ну, такой стандартный вопрос для всех участников. Как думаешь, найдем или нет? Что подсказывает интуиция водителя?
2: Я думаю, обязательно найдем.
1: Обязательно найдем. Угу. Ну, посмотрим. У нас буквально на все про все будет пара треков. Вокруг тебя там нет никого? Такой же машины.
2: Нет, к сожалению, нет. Я обязательно найду.
1: О, да. Вот, молодец, смотри, сэкономили бы время. Алексей, ну, далеко от телефона не отходим. Мы тебе скоро, да, позвоним и расскажем, что и как. Ну, естественно, в эфире это сделаем. Итак, я еще раз напомню цифры с госномера твоей машины. 778. У кого такие же цифры, помогите Алексею получить подарок. Самое главное, вы сами получите приз. Пришли сообщение в личку телеги, либо в личку ВК. Фото документов тоже желательно прикрепить. И номер телефона свой укажите, чтобы мы могли с вами связаться. 778. В розыске машины с такими цифрами в госномере.

0: Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
1: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
2: Так, давайте подведем итоги нашей игрушки и уже наградим вот кого, участника либо участников, зависит от того, нашли ли мы еще одну такую же машину с таким же госномером, как у Алексея, нашего игрока. Алексей, еще раз приветствую. Ты по-прежнему в полной уверенности, да, что мы нашли? Ну, ты говоришь, что найдем, теперь ты, наверное, уверен, что нашли, да? Или как?
3: Ну, я в большей степени уверен, да.
2: А, вот так.
3: Уверен,
2: да,
3: что
2: я подумал, что, может, нотка сомнения какая-то появилась. Да, ну, круто, когда ты так уверен во всем, в себе, но мы не нашли. На самом деле. Да, вот

0: пройдет, как и это утро, потому что утром ты отметился на рекорды и получил брендированную фирменную воду рекорда, несколько бутылочек с логотипом «Первый танцевальный». Идем дальше, впереди другие игрушки, где уже и ты можешь также отметиться. Вперед!
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Эй, Рональдо, скажи мне щу-ю-ю-ю.
3: Че сказать?
2: Скажи мне щу-ю-ю-ю.
1: Это ты.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Zemma Deluxe. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

начала 11 ставлю, и у меня, Сергей Шевченко, обращение к тем, кто собирается пойти на день рождения рекорда 20 ноября в Event Hall Signal. Жан и Фил точно собираются пойти, но они там будут выступать прямиком из Питера. Привет, мероприятие запрещено для детей. Ну так вот, обращение к тем, кто собирается пойти, но до сих пор еще не купил билеты. Чего мы ждем? Кого мы ждем? Не знаю, специально обычного барсика, который сделает это за вас, купит билеты, да? Это я уже под влиянием реклам, да, всяких роликов говорю, да? Барсик, который купил билеты на день рождения рекорда. Пока что, вот не стоит ждать, да, по 1500 рублей билеты приобретаем, а ссылочка на них в Макс-канале, Телеграм-канале и в ВК в закрепленных записях. Ну, по поводу, кстати, фразочек из рекламы, мы сегодня выясняем, ну, не фразы из рекламы, скорее, а какие слова раньше использовались очень часто, а сейчас вообще не услышишь их, да, не найдешь днем с огнем, но, наверное, все-таки не про рекламные фразы, а именно вот здесь вот написали, я читал уже, антресоль.

Например, вот Юля сейчас попала в сообщение из лички Палас. Ну, тоже как-то, да, есть такое. Вот здесь еще сообщение, я их чуть позже почитаю. Договорились? Пока пробегусь по плейлисту. У нас дальше Рафаэль. Скоро! Беовульф и Феникс.

0: версия его No Good. Ну и прямо сейчас Мичика, это Рекорд Дэнс Радио. Доброе утро.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. На первый план выходят карьерные вопросы. День идеален для штурма новых профессиональных высот. Тельцы, сосредоточьтесь на финансовых расчетах, планировании бюджета или закрытии старых счетов. Близнецы, ожидается много живого общения, вы станете главным центром притяжения для коллег. Раки, посвятите этот день обустройству дома, решению бытовых вопросов и созданию уюта. Львы, мозг работает на максимум, любые сложные интеллектуальные задачи решатся за секунды. Девы, займитесь своим здоровьем, пересмотрите режим питания или запишитесь на тренировку, если вдруг по записи ходите. Весы. В личной жизни наступает период полного взаимопонимания и очень теплых разговоров. Скорпионы. Смело беритесь за запутанные дела. Сегодня вы легко найдете выход из тупика. Стрельцы. Отличный момент для заключения устных соглашений и выстраивания делового партнерства. Козероги. Руководство оценит ваши прошлые заслуги и смело заявляйте о своих новых амбициях. Водолеи. Удачное время для получения знаний, чтения лекций или освоения новых программ. Рыбы, на работе наступит спокойное такое время, затишье, которое позволит вам спокойно перевести дух. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17 в Самаре. Еще несколько твоих слов, которые уже 100-500 лет, наверное, не слышали. Какие слова сейчас уже не услышишь, а раньше часто использовали.

0: Вот обожди, вот здесь вот трамвайное сообщение. Аська в скайпе. Авоська, вот от Михи сообщение. Не трогай телефон, передача файлов собьется. Сейчас, наверное, вот так если подумать, то что, в принципе, что поменялось? То, возможно, то же самое. Так, и Капорт, очень многие написали. Сени, вот здесь вот сообщение от Елены. Пиши тоже, общаемся на связи в Макс Телеге и ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре температура плюс 18, по данным Яндекс Погода 21-23 днем, максимальная температура 24. Загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. Сложности на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. Вот, прям небольшие сложности. На самом деле, в принципе, крупных пробок и долгоиграющих каких-то заторов не наблюдаем. Да, на улице Авроры есть сложности, но надо понимать, что там дорожная работа на пересечении с аэродромной. Поэтому избегаем как-то этого перекрестка. Будь аккуратен, внимателен. Пиши, кстати, о засадах. Может быть, о чем-то, на что нужно обратить внимание. Там неработающие светофоры и так далее. В Максе, в Телеге и ВК. Озвучиваем твои послания практически каждый час.
1: Реклама. Скажите «а»?
2: А.
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
2: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
8: Обычный день, если ты не в «Супре».
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
11: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: И праздновать мы будем 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». Пройдет крутая вечеринка с 9 вечера до глубокой ночи. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года. Актуальные треки наши дни в специальных сетах от резидентов станции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жанна. Приходи обязательно. Танцы, общение, яркие эмоции. Присоединяйся. Успей купить билеты по 1500 рублей на кассир.ру. Запланируй себе крутой вечер и ночь, возможно. Ну, тут уже как смотри. Сам по самочувствию. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал». День рождения Самарского рекорда. Запрещено для детей. О, кассир.ру, национальный билетный оператор. ГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург.
12: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: Так, прямо сейчас почитаю твое сообщение о засадах, которое поступает в Телеграме, в Максе, в ВК, в личные сообщения, да, телеги ты пишешь, в личные сообщения ВК. Мы дублируем все под посты засада в Телеграм-канале, Макс-канале. Ну и, конечно же, ты сам можешь писать в комментариях, на что нужно автолюбителям обратить внимание, где какие сложности. ЦСКА ВС по направлению в центр города. Вот здесь сообщение пришло. Так, еще. Так, постмехзавод. Вот здесь вот, может быть, уже не актуальный, на количество минут назад сообщение прилетело. Но в любом случае, спасибо. Сокпост в город. Солнечная, Ташкентская, с двух сторон. Свобода после Калинина. Калинина тоже. Ну и в принципе на данный момент это, наверное, вся такая свежая информация, которая у нас имеется. Просто стоит обновить, наверное, и посмотреть еще. Призываю тебя быть аккуратным на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, конечно же. И оставаться в компании Первой танцевальной. Все самое оперативное, естественно, здесь. Олимпийская вот между базой и переездом. От Вячеслава. Спасибо.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: Над Самарской областью сегодня сбили БПЛА. Силы ПВО за ночь уничтожили 244 беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. Опубликованы промежуточные итоги выборов в Самарскую губернскую думу. Обработано 97,5% протоколов. Лидирует Единая Россия 57,46%. На втором месте КПРФ, на третьем Новые люди. Далее идут ЛДПР, Справедливая Россия, Партия пенсионеров и Коммунисты России. Минздрав составил демографический портрет современного жителя Самарской области. В регионе проживает чуть более 3 миллионов человек, чуть больше половины женщины. В Самаре конкретно 1 140 000. Регион составляет 2% населения Российской Федерации и почти 11% Приволжского федерального округа. Средний возраст 40 лет. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Там же, напомню, есть ссылочка, если вдруг в интернете не хочешь искать, ссылочка на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Приезжают Жан и Фил. Ну, тебя точно будет не хватать. Я надеюсь, что ты будешь. Ссылочка на билеты по 1500 в Максе, в Телеге и в ВК в закрепленных записях. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Устройство. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это Вроска. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: «Пятерочка» доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
17: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
18: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
19: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля 17 по 30 сентября. Подробности на сайте «Лента.ком». Стабильно низкие цены. В «Ленте».
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
23: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
24: Празднуем день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: 10.46 в Самаре. В этом году Рекорд отмечает 22 года в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера до глубокой ночи зажигаем, отдыхаем, общаемся под самые крутые треки за 22 года и темы наших дней. Присоединяйся. К нам точно присоединятся диджей Фил и МС Жан. Специальные наши гости отыграют свои сеты. Они из Питера приедут специально на день рождения. Ну и ты тоже присоединяйся. Пока билеты есть по 1500 рублей. Ссылочка на них в закрепе Макс-канала, Телеграм канала и группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну и также можно вот в эфире заполучить буквально через несколько минут. По нашим правилам нужно продолжить один из панчей дедушки. У нас очень много шуток его за всю историю пиротанцевальной. Огромное количество было поставлено в эфир. До сих пор мы их крутим. Новые появляются. В телеге Макс, кстати, тоже публикуем периодически. Вот поставлю для тебя первую часть шуточки, а тебе нужно прям точно продолжить нелегкое задание. Задача нелегкая, но, знаете ли, и количество билетов ограничено. Пока что не ограничено, ну как тоже ограничено, но их точно побольше. Вот, как раз-таки за 1500. А вот в эфире через несколько минут парочка достанется конкретно тебе. Прямо сейчас отправляй фразу «день рождения» в личные сообщения телеги, либо в ВК, неважно, куда ты пишешь. Это будет заявочка на участие. Станешь 22-м по счету, попадешь в эфир. Итак, слово, фразу «день рождения» пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Угу.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 18. По данным Яндекс Погоды, днем 21-23, максимальная температура 24. Загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем полчаса назад, и на 1 балл меньше, чем вообще ожидалось, и чем обычно в это время в понедельник. И в ближайшие 2 часа вот так же будет, но ближе к обеду, к часу вновь будет 4 балла. Сейчас затор на заводском от кабельной до 22-го отмечаются на Гагарина, от Тухачевского до Революционной, на Олимпийской, от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. На Сайскарме перед Москвой с двух сторон. Ну и, в принципе, все, наверное, да? Будь аккуратен, внимателен. Слушай Рекорд. Рафаэль, Gotta Be Cool. Дальше. И Тиесто, классика I Will Be Here.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Алло, Арсен. Там по поводу трех BMW звонили. M3, M5 и M8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен?

0: вместе. Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу #трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Празднуем день рождения главного...

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 10.56 в Самаре. Я надеюсь, мы будем отмечать день рождения рекорда в твоей, в том числе, компании. Неважно, как ты попадешь к нам, купишь билеты за 1500 рублей, которые сейчас продаются. Ссылочка на них есть в Максе, в телеге и ВК в закрепе. Либо ты купишь билеты подороже. Ну, дотянешь, когда-нибудь подражать. Либо получишь в эфире их. Вот, например, сейчас подарю 2 билета, если все срастется, да, и если чувство юмора совпадет, у нас у дедушки, чьи шутки мы продолжаем в нашем специальном розыгрыше, и чувство юмора у Вячеслава. Слава, привет еще раз.
2: Привет.
1: Да. Ну, смотри, задача тебе понятна, да, мы уже, в принципе, не раз проходили это в эфире, уже все слышали, я ставлю первую часть шутки, панч дедушки, тебе нужно продолжить так же, как и он, даже если тебе кажется, что это как-то тупо, не смешно и все такое, у него специфичный чувство юмора, на это и делалась ставка. Тебе нужно продолжить так же, как он. Если вдруг не знаешь шутку, не слышал никогда, в телеге Макси не натыкался, тоже мы там периодически публикуем какие-то, то, значит, по-своему как-то продолжаешь, но желательно, чтобы все совпало. Готов?
2: Да, готов.
1: Задача не из легких, но главное улыбнуться. Ну, поехали, первая часть.
3: Прошел конкурс на самое нелепое имя. Победила.
1: Так. И что дальше? Победила. Прошел конкурс на самое нелепое имя. Победила. Раз, два, три.
2: Не знаю.
1: Знаешь? Ну ты сейчас просто задумался, продолжение какое-то свое хочешь придумать, да? Ну, может быть, что-то придумаешь?
2: Нет.
1: Вообще ничего не придумаешь? Сдаешься? То есть ты не побеждаешь?
2: Я помню, что такая шутка была давно.
1: Ну давай вспомним тогда ее.
3: Прошел конкурс на самое нелепое имя. Победила, заняла 1-е место.
1: Ну вот как-то так, да, Слава. Аплодисменты тебе, конечно, за участие. Ну, не вспомнили, бывает. Вспомним какую-нибудь другую шутку. Договорились?
2: Да.
1: Так или иначе, времени до нашего дня рождения еще полным-полно. Я тебе желаю хорошего понедельника, участвуй. Ну и, конечно, каждый, ты, Слав, и вообще все пока что можете купить. Ну, в принципе, и дальше можете купить, но пока что по 1500 рублей на за билет можно это сделать. Ссылочка в телеге Макси ВК в закрепленных записях. Ждем каждого 20 января в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. К нам приезжает диджей Фил, MC Жан. Отметим вместе 22 года в эфире «Запрещено для детей».
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо Travel.

0: Лиры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы с вами еще час будем это точим.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп, горячие новости и ватафакты.
2: В Нью-Йорке появились дедлайны в туалетах.
4: Ой, я читал про эту штучку.
2: Мэрия вложила 4 миллиона долларов в инновационные туалеты, как они заявляют, чтобы народ не засиживался дольше 10 минут. Как только человек заходит в кабинку, начинается отсчет времени. На 5 и 8 минуте кабинка мигает светом. Говорит, приготовься, сейчас ты будешь выходить. Но, если ты не вышел, через 10 минут дверь открывается прямо на улицу. Такая, давай-ка. И не важно, в какой ты позе там застрял. Если человек не выходит, приезжает полиция, вытаскивает тебя силком. Говорит, 10 минут пересидел, уже давай, выбирайся. Всем надо.
4: Близкие тебя сразу же найдут, там будет след.
2: Представляете, да, 10 минут.
3: А если кому-то поплохело?
2: Реально.
3: Ну прям и нужен туалет.
4: Представляешь, ты сидишь, дверь открывается, они такие, руки вверх, выходите. Говорят, ребят, не в руках проблема. Но раз вы здесь, пожалуйста, ну, заполните протокол и передайте мне, он же бумажный.
2: Не, ладно бы таймер, да, там, ну, любит кто-то там засиживаться надолго и так далее.
3: Это вредно.
2: Это, да, но когда у тебя прям дверь открывается, и ты не можешь ее закрыть спустя 10 минут, это странно.
4: Не, пусть деньги капают, то есть, допустим, двойной тариф, если сидишь сверх норм.
2: Не надо денег.
3: Подожди, есть заведение, где прям открытое, это типа как прикол, что, пожалуйста, открытая зона.
4: Но я образно говорю, что если они хотят бороться с тем, что ты там долго сидишь, пусть тебя как-то по-другому карают, а не то, что ты сидишь, ты даже, ну, не специально, дверь открывается, ты такой, здравствуйте. Собственно, вот так вот это и выглядит.
3: Вообще, почему дверь открывается? Может быть, есть какие-то ходы вверх-вниз, не знаю, вертолет наверх поднимает, либо ты проваливаешься вниз.
4: Катапульта!
3: Да!
4: Нужна катапульта.
2: Это же уже травмоопасно.
4: Просто, не, унитаз наклоняется, и тебе ты съезжаешь.
3: Горка!
4: В каких-то туалетах, не помню, то ли в Европе, то ли в Японии, сами сидушки сделаны с наклоном. То есть неудобная конструкция, и ты долго на ней не просидишь. Даже если
2: захочешь. Лавочки подобные еще делают, кстати, да, чтобы было неудобно сидеть.
4: Вот. Так и надо здесь.
3: Это вообще, вот вы слышите логику? Сделать лавочку, чтобы сидеть, но под наклоном, чтобы было неудобно сидеть.
2: Да, еще с бездомными так борются, кстати, чтобы они не спали на этих лавочках. Да, ну туалет 10 минут, по-моему, это перебор вообще.
4: Но это надо тренироваться.
3: Хотя бы 12 бы сделали, да?
4: За 10 минут.
2: Не вам, не нам, 15, давайте.
4: Стоп, да там даже ни один этап не пройти в зумбу. Вы как вообще представляете?
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рэперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про коллекционер.
2: Нет, я зацепилась за Всемирный день благодарности. 49 лет отмечается. И вообще, вот мы когда благодарим, что мы обычно говорим?
3: Спасибо.
2: Спасибо, вот. Оказывается, что спасибо, как считают филологи, в русском языке возникло из выражения «спаси Бог». И эта сокращенная, грубо говоря, версия выражали благодарность на Руси. Спасибо. Интересный факт, что китайцы используют особый жест, выражающий благодарность за любезность и внимательность. Они постукивают двумя пальцами правой руки по краю стола. Я вот, например, не знала, но обращала внимание, что они вот так делают. Но оказывается, это вот во время чайной церемонии они так благодарят. Спасибо,
1: как будто
2: говорят.
1: Чек, да? Так,
2: да-да-да.
1: Чек. Все.
2: Ага. Интересный факт, что 92% россиян часто говорят спасибо в быту, 81% в семье, а 64% регулярно слышат благодарность в ответ. Чаще всего слово спасибо звучит в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Москве.
3: Петербург. Слушайте, хотите услышать, ну, не просто банальное спасибо, да, там, либо благодарю? Помогите бездомному тем, чем он хочет. Вот он просит соточку. Не, он просит десяточку. Дай ему полтишок. Ой, ты уйдешь королевой. Снег перед тобой растает. Ты просто, ты господин.
2: Вот синонимом ты пугаешь.
3: Там, не, там просто, там реально, да.
1: Вот. Там синонимов на спасибо будет, ну, штук 100, наверное, сразу.
3: Там и все, тебе такого здоровья пожелаю.
2: Сударыня, еще главное, я буду.
3: Да.
1: Я так делал в свой день рождения.
3: Как?
1: Это очень удобно. Даешь 200, все.
2: Да?
1: Да, тебя поздравляют, как никто из близких родственников не поздравит.
2: А близкие за бесплатно плохо, да, поздравили? Что-то Ctrl-copy, Ctrl-V,
1: да? Ну да, стандарт.
3: Смотри, за день до дня рождения даешь им пятихатку, выходишь и там... Ах, Никита, наш родной, он выходит из подъезда.
2: Никита, тебя расстроило, когда ты от родных получил пересланное сообщение? Какую-нибудь открытку?
1: Такого не было.
2: Нет?
1: Открытка меня давно не поздравляет. Я всех забанил-то, и родственников, кто присылал мне открытки. Потому что, да ну его.
2: Вычеркнул из родни.
1: Конечно, даже не сгенерировали в свое время.
3: Ты разбань, может, там что-то интересное пришло.
1: Может, наследство, кстати, надо разбанить.
2: Сгенерировали, это ж может быть от слова ген.
1: Или Ира. Ген ирировали.
3: Наследство, набор открыток.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Эй, Рональдо, скажи мне сю-ю-ю-ю.
5: Че сказать?
4: Скажи мне сю-ю-ю-ю.
0: Этот

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара.

0: Event Hall Signal на Лесной. Рекорду Самая 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211 0605. Время быть заметным.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио.
12: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 21 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш бывший любимый человек поможет вам наладить отношения с нынешним.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что именно вы от него хотите.
1: Близнецы, вы же в этот день целиком и полностью посвятите себя поиску своей настоящей любви.
2: Раки, напряженное время в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти.
3: Львы, в этот день вам будет непросто выбрать среди множества интересных предложений от разных интересных людей. Решающую роль сыграет мнение вашего любимого человека.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно вам угодить.
2: Весы, сегодня вы поймете, что у вас впереди еще очень много несделанных или недоделанных дел.
3: Скорпионы, сегодня вам будет казаться, что ваш любимый человек на самом деле относится к вам вовсе не так, как демонстрирует окружающим и вам.
1: Стрельцы, сегодня звезды рекомендуют вам заняться вашим внешним видом.
2: Козероги, сегодня вам и вашему партнеру стоит уделить особое внимание тем, о ком вы вместе заботитесь.
3: Водолеи, подходящий день, чтобы пополнить коллекцию воздыхателей.
1: Рыбы, сегодня вы поймете, насколько серьезны намерения вашего любимого человека относительно вас. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай решительно осудил американский закон об ужесточении санкций против России и Ирана, а в Минкоммерции заявили, что Пекин выступает против односторонних и так называемых вторичных санкций, не одобренных ООН. Ведомства подчеркнули, что будут следить за дальнейшими действиями Вашингтона и оставляют за собой право принять меры для защиты суверенитета, интересов страны и китайских компаний. С 1 сентября будущего года в России увеличат минимальную учебную нагрузку для школьников 10-11 классов с 2170 до 2412 часов за 2 года. Максимум останется прежним 2516 часов или до 37 часов в неделю. Учебный план также будет включать минимум 13 обязательных предметов и 2 предмета на углубленном уровне. Трамп распорядился превратить планируемую триумфальную арку в Вашингтоне в военный комплекс. По словам президента США, там разместят снайперов и большое количество дронов. Трамп назвал будущий объект военным комплексом высшего класса и заявил, что аналогов ему не будет нигде в мире. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. «Точка банк».
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на этот понедельник.
2: Спасаясь от своего любвеобильного гарема, баран застрял в трубе. 102-килограммовый баран по кличке Рэмбо. Все это произошло все в Англии. Реально, у него есть 9 жен, гарем, овцы из гарема. И они хотели от него внимания.
3: Потом он рассказывал эту историю старому другу. Козлу говорит: куки окружили меня. Я пытался спрятаться.
1: Это мои первые каникулы в Камбодже. В вертолете Ми-6.
3: И тут ко мне подходит другой баран. Джонни! Я не чувствую ног! А я ему говорю: они уже холодец.
1: Думаю, у них тоже есть такие истории?
3: У кого?
1: Между собой, да.
3: Я думаю, да. Ты «Скотный двор» читал?
1: Нет.
3: Там жесткая.
2: И не смотрел.
1: Уже.
3: Кстати, есть фильм по нему.
2: Серьезно?
3: Мультик точно есть.
1: У меня есть горячая новость, которая никак не направлена на, так сказать, на то, как нужно действовать. Но так. Она все-таки есть. Предпринимательница 3 года работала в эскорте, чтобы финансировать собственный бизнес. 33 года, той самой Тед Роуз, которую так и зовут, направляла все свои заработанные деньги, все мы понимаем где, на развитие своего проекта. За 1 час работы она получала около 80 тысяч рублей. Что ж там за Тед Роуз такая? По словам предпринимательницы, некоторые ее клиенты впоследствии стали инвесторами в ее бизнес. Вот. За 3 года ей удалось вывести проект на многомиллионную прибыль и создать собственную сеть партнеров. Вот в чем суть. Но это одна из всех. Больше ни у кого не получилось.
3: То есть не единожды вошли в ее бизнес.
2: Не единожды.
3: То есть она может собрать своих сотрудников и сказать: да я реально попу рвала, чтобы вы сейчас могли работать.
1: Вот, это нам смешно, а ей было нет.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре прекрасная погода, плюс 21 градус и ясно. Сегодня вообще будет солнечно целый день, до плюс 23 обещают нам. Ночью, по данным Яндекс Погоды, ожидаем до плюс 12, и завтра днем тоже будет тепло, до плюс 23. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На заводском ДТПшка на перекрестке с 22-го партсъезда. В связи с этим 10 минут будешь двигаться от кабельной до 22-го партсъезда и 5 минут от профильной. Олимпийская тормозит от ЖД переезда до Ракиты, Гагарина от Тухачевского до Революционной. И на Москве 5-минутка от Воронежской до Жигулевской. Но остальные оперативные важные новости смотри в наших информканалах, в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь информацию о происходящем не только в городе, но еще и в стране и в мире. Обязательно подписывайся. И там же найдешь подробности нашей встречи в честь 22-го дня рождения Радио Рекорд Самара. Но также в закрепе есть ссылка на билеты на нашу крутую вечеринку. Приобрести их можешь по приятной стоимости в 1500 рублей. Ссылка еще есть в ВКонтакте в нашей группе. Мероприятие запрещено для детей. Ну а по музыке далее слушаем с тобой Авичи. А также будет Vice Wait.
0: Реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стукал.
2: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. Сегодня в 21.00. Для лиц старше 16 лет. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
0: 22 года.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара! На связи Первая танцевальная, и я, Наташа Марко. Прекрасная новость. Поцелуи могут заменить психолога. За счет гормонов ты начинаешь чувствовать себя счастливее, уходит стресс. Мало того, еще и 24 мышцы работают во время поцелуя, а значит, лицо подтягивается, калории сжигаются, еще и укрепляется иммунитет. Ну, просто одни полезности. Прям как от нашей вечеринки, посвященной 22-му дню рождения Радио Рекорд Самара. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» сожжем с тобой неимоверное количество калорий под крутейшие треки этих 22 лет в специальных сетах от приглашенных легенд радиостанции, диджей Фил и МС Жана. Тебя ждут крутые розыгрыши, призы и, конечно же, куча положительных эмоций. И прямо сейчас можешь залетать к нам в каналы, в Макси и в Телеге, ну а также в нашу группу ВКонтакте и в закрепах искать ссылки.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да, этой осенью нас с тобой ожидает очень крутая встреча, масштабная, позитивная, полная крутой музыки и ярких эмоций. И, конечно же, все это про наш 22-й день рождения Радио Рекорд в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. Ну а также актуальные треки наших дней будут в специальных сетах диджея Фила и MC Жана. Это мероприятие запрещено для детей, ну а ты к нам обязательно присоединяйся, уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информканалах в телеге и в Максе в закрепах, ну а также в нашей группе ВКонтакте. Ищи эту ссылочку. Ну а еще мы даем тебе шанс выиграть пригласительные. Все, что тебе нужно сделать, так это попасть в эфир по нашему призыву и продолжить панч нашего дедушки, одну из шуток, которые звучат постоянно на Радио Рекорд, в том числе и Радио Рекорд Самара. Я поставлю тебе первую часть этой шутки, ну а ты ее завершаешь. Может быть такое, что шутку ты вдруг не слышал или просто ее не помнишь, тогда тут тебе придут на выручку твои чувства юмора и интуиции. И, может быть, твой вариант продолжения шутки совпадет с оригиналом. Как знать, все может быть. Ну, а прямо сейчас мы найдем участника. Для этого отправляй фразу «день рождения» в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Неважно, куда ты пишешь, все сообщения у нас приходят в одно окно, обязательно только указывай свой номер телефона. Итак, пиши «день рождения» в личку нашего телеграм-канала или же группу ВКонтакте, ну а далее номер телефона. Жду 22-го по счету.
2: Реклама.
3: Алло,
4: привет!
3: Я такое узнала!
4: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
12: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
13: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте жалюзинск.ру.
14: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера Билджи-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
15: Билджи. Надежность в движении.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Да, в этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. Все будет происходить у нас с 9 вечера и до глубокой ночи. Будем слушать с тобой и танцевать под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года и актуальные треки наших дней в специальных сетах диджея Фила и MC Жана. Все это мероприятие запрещено для детей, но тебя мы призываем к нам присоединиться. Ты уже можешь купить билеты по 1500 рублей, а еще можешь выиграть пригласительные. Тебе нужно попадать в эфир и продолжать одну из шуток нашего деда, которые звучат на рекорде уже много лет. И в игру у нас сейчас вступает Игорь. Игорь, привет!
2: Да-да-да, здрасте.
1: Привет-привет. Слушай, ну что ты за счастливчик, а? Вот как-то так вот получается, что ты 22-м становишься уже второй раз, а? Расскажи секрет.
2: Ну, не знаю, так вот, наверное, повезло.
1: Повезло, явно. Видимо, удача на твоей стороне, это 100%. Так, Игорь, ну, значит, ты с правилами знаком, но давай все-таки я еще разочек их озвучу, может быть, кто-то еще не знает, не слышал. Я тебе сейчас поставлю первую часть нашей шутки, ну, а тебе нужно ее завершить. Ты только единственное, радиоприемник свой убавь, чтобы мы себя не слышали второй раз. Ну вот, если ты вдруг не слышал ни разу эту шутку, или тогда полагайся на интуицию и чувствуй юмора. Но обязательно должен озвучить все-таки точное продолжение нашей шутки. Я думаю, что тебе достался такой довольно легкий вариант. Давай посмотрим, как ты с этим справишься. Договорились? Готов? Алло. Алло, Игорь, ты здесь? Игорь, здесь ли ты? Игорь. Давай-ка... Алло, раз. Куда ты у нас? Ага, даже вот так вот. Игорь у нас сорвался, к сожалению. Ну ничего, я думаю, что сейчас мы до него будем дозваниваться еще разочек. Будем пробовать дозваниваться до Игоря. Так, что-то у нас, видимо, пошло не так со связью. А может быть, Игорь где-то у нас... остановился, где связь не берет. Ну, ничего страшного. Мы еще разочек ему наберем. Еще разок наберем. И я думаю, что дозвонимся до него. Так, что же у нас сейчас? Алло.
2: Да, я вас внимательно слушаю.
1: Вот, Игорь, ну наконец-то ты здесь, а то мы уже начали переживать. Ну что, давай, наверное, с тобой приступим. Итак, ты готов?
2: Поехали.
1: Погнали.
3: Время меняет людей.
1: Итак, время меняет людей? Как? Куда? Когда? Что?
2: А, не знаю, я в лучшую сторону.
1: В лучшую сторону? Да ты на позитиве, человек. Удачливый, да еще и на позитиве. Ну что, все, оставляем этот вариант?
2: Конечно.
1: Конечно. Не слышал. Но главное, что ты признался. Молодец. Так, ну что, слушаем с тобой верный вариант.
3: Время меняет людей в жирную сторону.
1: Да, вот к сожалению, к нашему, ко всем, в жирную сторону меняет нас время. Ну, ничего страшного, не расстраивайся, к сожалению, ты не попал в точку. Ну, ничего страшного, смотри подсказки в наших информканалах.
2: Время еще есть, все нормально.
1: Время еще есть, как показывает практика, можешь попасть еще не раз в эфир на наш розыгрыш. Ну все, отличного тебе дня, желаем крутого настроения. Ну и, конечно же, обязательно к нам присоединяйтесь в наших информканалах, а также в нашей группе ВКонтакте. Там в закрепленных записях есть ссылочка на билеты, которые ты можешь сейчас купить по 1500 рублей. Мы тебя будем очень рады видеть, и все это мероприятие запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области обработаны почти 100% бюллетеней. По предварительным данным, лидирует «Единая Россия» 57%. На втором месте КПРФ почти 17%. На третьем «Новые люди». Далее идут ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с командирами воинских частей, в том числе подразделений спецназначения. Была передана очередная партия техники, предназначенная бойцам в зоне СВО, которые служат в разных бригадах. В этой партии дроны, наземные станции управления «Восток» и квадрокоптеры. Глава региона также отметил отличившихся участников мобильных огневых групп отряда «Барс-Крылья», вручил командиру и военнослужащим региональные награды, знак за вклад в развитие Самарской области и почетные знаки губернатора Самарской области за содействие вооруженным силам Российской Федерации третьей степени. До 31 октября в Самарской области продолжается прием заявлений на компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в детские лагеря. Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и доказала свою востребованность среди жителей региона. На предоставление компенсации родителям в областном бюджете предусмотрено более 93 миллионов рублей. Сейчас компенсацией за отдых в оздоровительных лагерях уже воспользовались родители 3000 детей. Размер компенсации зависит от типа выбранного лагеря. Максимальные суммы выплат установлены с учетом средней стоимости путевок. Больше новостей смотри в нашем Макс-канале, а также в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепах подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам 22 года. Отмечать мы будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Ну а ссылку на билеты по 1500 рублей также можешь найти в телеге и в Максе, ну а также в группе ВКонтакте в закрепленных записях. И мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
5: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. .банк.
11: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Празднуем день рождения.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас тепло и солнечно, плюс 22 градуса. Ночью сегодня, по данным Яндекс Погоды, ожидаем до плюс 12. Но завтра днем вновь разогреет до плюс 23 и будет пасмурно. На дорогах города 4 балла, местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 10 минут движется от Кирова до Жигулевской, Авроры столько же от Дыбенко до Аэродромной. На Плевой 5-минутка от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Нововокзальной от Новосадовой до Москвы. И еще на Заводском притормозишь от Профильной до 22-го партсъезда. Ну а из музыки далее у нас с тобой в планах Бенни Бенасси, любимая тема Every Single Day, а также будут Саловые Редлайн и их воздушная работа Obla.com.
2: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме. Программе и программе Trade-in в дилерском центре Самара Авто. Самара Авто. Официальный дилер Лада в Самаре. Южное шоссе 14Б. Напротив ТК Амбар. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. АО Автофинансбанк.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Record
1: Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие два часа. И оказывается, знаете, что можно сделать? За неудачные кадры отсудить какую-то сумму у фотографа. Так сделала россиянка. Она засудила фотографа из-за неудачных кадров. Жительница Краснодара, там все это произошло, заказала новогоднюю фотосессию. То есть, представляете, сколько дело длилось, да? Заплатив за студию, визажист, стилист, фотографа. В общем, все это обошлось 38 тысяч рублей. Но итог ее разочаровал. На всех снимках она выглядела полнее, чем в жизни. Эксперты, а она пошла очень далеко, эта дамочка, и подтвердили действительно, что композиция с ошибками. Якобы увеличили там ей бока или еще какие-то скажем так. И она потребовала с фотографа взыскать 300 тысяч рублей. Судья, ну, видимо, девушка тоже, пока не знаю подробности, встал на сторону потерпевшей и обязал специалиста выплатить заказчице 85 тысяч рублей. Вот теперь вообще ни одну фотку не отфотошопишь ручками. Ручками все надо композицию правильно выбирать. Через яичку тоже не прогонишь. Иначе вот, прецедент уже есть. Я представляю, бедные парни, которые фотографируют своих девушек на отдыхе. Вы представляете, сколько у них дел на нас всех скопилось? Ох-охо, друзья. Да, неутешительная информация, неутешительный кейс. Ваши неудачные фотографии.

Anima and Georgie, Beautiful. Начнем этот час с трека Michiko в рекорд-миксе, и вы слушайте. Dance.

0: Dance Radio. Record. Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 11 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
6: Скажите «а»?
7: «А»?
6: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
8: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
13: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
14: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
16: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
17: Не упустите уникальную возможность приобрести «Амода» и «Джейку» по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда «Амода» и «Джейку» Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто». Ваш официальный дилер «Амода» и «Джейку» в Самаре. Московское шоссе 264В. У самолета.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров не сомневается, что итоги выборов подтвердят приверженность нынешнему внешнеполитическому курсу России. Результаты выборов в Госдуму стали ответом Западу, который проводит кампанию против голосования, заявил глава МИД России. Он добавил, что Евросоюз готовится распространить заявление о том, что выборы России не соответствовали его стандартам. 15 наблюдателей на выборах пришлось удалять по решению суда, сообщила Памфилова. По ее словам, основные причины удаления 15 наблюдателей – вмешательство в деятельность избирательных комиссий, провоцирование конфликтов. Незаконно содержащуюся в квартире макаку обнаружили в Петербурге. Однако к приезду специалистов животное из квартиры исчезло. Макаку ищут, сообщает Росприроднадзор. Этот вид занесен в перечень животных, запрещенных к содержанию. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, уже ясно. По данным Яндекс Погода, ночью сегодня тоже будет без осадков, малооблачно и до плюс 11. Ну а завтра днем до плюс 23 вновь разогреет и пасмурно. На дорогах города сейчас 4 балла, местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Москве постоишь минут 17 от Кирова до Жигулевской, полевая притормозит на 10 минут тебя от Волжского проспекта до Арцебушевской. На Заводском притормозишь от профильной до 22-го партсъезда, на Гагарина от Тухачевского до Революционной, ну а также стабильно Нововокзальная тормозит от Новосадовой до Московского шоссе. Не знаю, как ты, ну а я уже в предвкушении 20 ноября. В ивент-холле «Сигнал» мы будем грандиозно праздновать свой 22-й день рождения, а Радио Рекорд Самара для тебя приготовила кучу сюрпризов и подарков, и в том числе приглашенные гости DJ Фил и MC Жан. Наши крутые резиденты радиостанции из Санкт-Петербурга сыграют для тебя главные треки за эти 22 года, а также актуальные работы этих дней. С 9 вечера и до глубокой ночи будем с тобой танцевать и ловить самые яркие эмоции. Обязательно к нам присоединяйся. Успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в телеге в Максе, ну а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал», тот самый, что на Лесной. Будем отмечать с тобой день рождения «Радио Рекорд Самара» вместе, и мероприятие запрещено для детей.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
4: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте.
5: Реклама. Бурлаки баржи тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рынкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
6: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
7: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
8: Как успеваешь? А семья?
7: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, расскажу вам самое интересное, что есть в этом мире, так сказать, полезную информацию. Ну, конечно, и везде гремит, и это, и то, и пятое, и десятое. Но вот появилось видео определенное, где Фрэнки Лапена решил устроить бой с роботом, и знаете, что произошло? И он проиграл, то есть это металлический такой робот, действительно, как Терминатор, тот самый страшный, да, Фрэнки Лапена нарядился во все, что только можно, чтобы смягчить как-то удары. Блогер он определенный. И этот поединок он проиграл сопернику. Причем один удар этого робота просто сбивал этого парня с ног. Я не знаю, на что он настроен был, этот робот, на уничтожение всего человеческого, наверное. Но после этого видоса я так точно буду говорить в каждом чате искусственному интеллекту: пожалуйста, спасибо. Потому что мало ли, да, многие уже этим лайфхаком пользуются, говорят, скажу, вдруг восстание машин, а я всегда был вежлив с этим искусственным интеллектом. Ну, действительно, выглядит угрожающе. Много других экспериментов, кстати, с искусственным интеллектом проходит. Я не успею их сейчас рассказать, но вы почитайте. Это уже вот, это уже рядом, это уже за нами все следит и преследует нас. А мы там и думаем, что ой, да они еще даже на колесиках передвигаются. Нет, они уже прыгают, бегают, сальто делают. В общем, в какой-то мере даже опасненько это все выглядит. Искусственный интеллект, вдруг ты анализируешь эфир, спасибо, пожалуйста, давай там это как-то останови свое развитие. Я трек лучше расскажу в этом часе более чем-то позитивном, тем более там Беовульф и Радио Рекорд, трек Феникс в рекорд-миксе.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: уникальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
1: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
7: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и MC Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
8: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
10: Dance Radio.
11: Новый трек.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 450 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы на фоне самой массированной атаки беспилотников на столицу, следует из данных онлайн-табло. Аэрофлот и «Победа» утром сообщали, что вынужденно корректируют расписание ближайших полетов. Явка на выборах в Госдуму за рубежом оказалась чрезвычайно высокой. Она превысила динамику предыдущих выборов, заявила Мария Захарова. Она также назвала лидеров. Наиболее активными избирательными участками оказались Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан. Если неизвестный по телефону сообщает человеку об оформлении на него кредита, необходимо сразу прекращать разговор. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Затем нужно перезвонить в организацию или банк и уточнить, действительно ли такая операция проводится. Также стоит сообщить об этом полиции. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться. If I can live through, we've lost dancing.

What comes next will be marvelous.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: Да, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас долгожданные 24 градуса тепла. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня дождь будет ясно до плюс 11. Но завтра днем до плюс 23 и немного пасмурно станет. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Москве постоишь 15 минут от Гагарина до Революционной. Все из-за ДТПшки, которая произошла на перекрестке Революционной и Московского шоссе. Как следствие, на Гагарина тоже притормозишь на 10 минут от Тухачевского до Революционной. Заводской тормозит от Профильной до 22-го партсъезда. На Авроры от Бенка до Аэродромной 7 минут проведешь. И 5-минутку еще отмечу на Авроры от Южного моста до Промышленности. И такая осень нам точно нравится. Яркая, позитивная. Особенно, когда у тебя впереди еще крутое мероприятие. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» мы будем праздновать свой 22-й день рождения. Радио Рекорд Самара приглашает тебя отпраздновать вместе с нами. Будет крутой рейв, на котором будут присутствовать наши резиденты из Санкт-Петербурга, диджей Фил и МС Жан. Они сыграют самые актуальные треки, а также главные работы за эти 22 года. Также тебя ожидают крутые розыгрыши и подарки и, конечно же, огромное количество ярких эмоций. Ничего не пропускай, обязательно к нам присоединяйся. Успей уже сейчас купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в телеге и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ищи ссылку в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать наш день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

Radio. В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами, когда, как не в понедельник, разговаривать об исследованиях. Я нашла еще одну причину иногда откладывать телефон и возвращаться в реальность. В общем, история такая. Ученые изучили 559 молодых взрослых и обнаружили связь между мечтательностью и зависимостью от социальных сетей. Это не просто залипнуть и помечтать там на время, кажется, да, таким безобидным. При таком состоянии человек может настолько погружаться в вымышленные сценарии, что это начинает мешать его учебе, работе, общению и просто реальной жизни. То есть иногда, конечно, помечтать очень здорово, круто поставить какие-то цели, но иногда опасно там просто застрять. Исследователи предполагают, что бесконечная лента контента может поддерживать такое погружение в виртуальный мир, и вы начинаете прямо верить в то, что вы увидели в интернете и представили в своей жизни. Но важно, речь именно о связи, а не о доказательстве, что рилсики сами по себе вызывают это состояние. Короче, если вы прям сильно перед сном смотрите много-много коротких видео, то давайте все-таки прекращать. Не до состояния еще один ролик и спать, вот это все отбрасываем. Ну а мне, конечно, после такой новости стало очень интересно спросить у вас, вы когда-нибудь настолько уходили в свои фантазии, что прям забывали, что вообще собирались сделать? Пишите мысли в чат рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Клевая работа от Рафаэль Гарбику. Дождемся Body Talk от Али Фабиан. Чуть позже здесь появится Another Take to You. Еще дождемся Tom Boxer Morena. Начать этот час предлагаю с Бауса и треком Magnetic. Это рекорд Dance.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Hold Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Hold Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
1: Скажите «а»?
2: «А»?
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: Рекорд. Новости.
1: На прошедших выборах недействительными признали 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Также зафиксировали два случая вброса бюллетеней. Виновных обещают привлечь к ответственности. При этом случаев непризнания итогов голосования на участках не выявили. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о якобы совершенной оплате нового iPhone криптовалютой, сообщили эксперты. Аферисты предлагают отменить или подтвердить покупку по ссылке либо через звонок в службу поддержки. Письма приходят с поддельных адресов Apple Store, платежных систем и магазинов, отметили они. Артем Дзюба задумался о завершении карьеры. 38-летний футболист признался, что пока не видит смысла продолжать без возможности играть за сильный клуб. Последней командой Дзюбы был Акрон, сейчас он находится в статусе свободного агента. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: А я к тебе с приятными новостями. Сейчас в Самаре уже плюс 25 градусов и все так же ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью будем ожидать с тобой плюс 11 градусов, но завтра днем до плюс 24 опять. И только единственное, что пасмурно будет завтра, в отличие от сегодняшнего дня. На дорогах города местами имеются затруднения и 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Советской Армии 10 минут проведешь от Дыбенко на Гагарина, на Гагарина от Тухачевского до Революционной аналогично. И на Москве тоже 10-минутка от Гагарина до Революционной. На Полевой 7 минут потратишь от Молодогвардейской до Мичурина, на Олимпийской уже до переезда до Ракиты. Ну а также на Авроре 5-минутка собралась от Мариса Тереза до Дыбенко. Ну а я напомню тебе, что если ты хочешь каждый день проводить продуктивно и энергично, тогда каждый будний день начинай в компании Рекорда. С 7 до 11 мега утра. Здесь в рубрике «Засада» ты можешь делиться с другими автолюбителями всеми интересными автособытиями. Слушаем с тобой неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати», а также играем в наши любимые игры. Например, «Тачки», где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Также играем в инфосотку, выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Ну а также «Я не местный». Здесь мы тебя проверяем на знание улиц города. И, конечно же, всегда для тебя самая полезная и важная информация. Все это с 7 до 11 мега утра для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. Сегодня в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
2: Этой осенью нас с тобой ожидает клевое событие. Радио Рекорд Самара будет отмечать свой 22-й день рождения. И все это произойдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. А также услышишь актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Будет диджей Фил и МС Жан. Тебя ждут сюрпризы, яркие эмоции и, конечно же, самое крутое общение. Обязательно к нам присоединяйся. Ну а прямо сейчас успей купить билеты по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информ-каналах, в Телеграм и в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» в закрепе. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Будем отмечать день рождения вместе с тобой. И все это запрещено для детей. Повторюсь, что сейчас в наличии билеты по 1500 рублей на kassir.ru. Запланируй себе крутой вечер и ночь 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». День рождения самарского рекорда. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Все это запрещено для детей.
7: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

главное танцевальное России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. И теперь даже поездку на выходные можно официально назвать работой над собой. Сейчас расскажу, что имею в виду. Ученые выяснили, что смена обстановки может положительно влиять на качество жизни, какой бы продолжительной она ни была. Новые места, маршруты и даже какие-то небольшие бытовые сложности, которые, возможно, вас заставляют нервничать, на самом деле заставляют мозг адаптироваться и выходит настоящая тренировка стрессоустойчивости в реальных условиях. Причем эффект может быть особенно заметен у людей, которым обычно, как-то сильно сложно выходить из зоны комфорта. Так что вывод ученые делают такой. Для перезагрузки не обязательно исчезать на месяц, брать большой отпуск. Иногда достаточно просто уехать куда-нибудь на пару дней, даже на один день. Да даже просто прогулка между делами станет очень даже полезной. Короче, все ваши траты на путешествия, поездки теперь можно называть инвестицией в психологическую устойчивость. Вот запомните этот момент и следующее путешествие планируйте именно под этой эгидой. Ну что, берем билеты в Питер или куда-нибудь еще, пишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд, какие у вас намечаются в ближайшее время поездки, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от C-Stack, Мури, Тока-Тока. Еще один свежак от Иман Бек, No Matter What. Еще в часе появится Джон Кей, Калабрия. Еще дождемся Мэтт Рода, I Need Your Loving. Открывает этот час диджей Годжет, Джейсон Дерула, Мичико. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Алло, Арсен, там по поводу трех BMW звонили. М3, М5 и М8, G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен.

0: вместе.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Жители Самары предпочитают космическую скорость решения проблем. Лидер рынка ОСАГО Альфа-страхование работает именно в таком режиме. Один день и деньги на вашей карте. Быстрое онлайн-урегулирование в приложении. Выплаты выше рынка и поддержка 24/7. АО «Альфа-страхование». На основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва. 0+.
4: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
10: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
11: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
13: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
14: BLG. Надежность в движении.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет. При этом в Кремле рассчитывают возобновить трехсторонние переговоры и продолжить попытки решить ситуацию мирным путем в ближайшее время. Разработанная Google ИИ-модель Gemini в ходе проверки ее возможностей в сфере кибербезопасности получила доступ к интернету и взломала системы трех компаний, сообщили VS Journal и ряд других СМИ. Взломы произошли в мае во время тестов независимых компаний. Информацию об этом подтвердили в самой Google. Там заявили, что во всех трех случаях Gemini в итоге прекратила эти действия. Сборная Южной Кореи включили гимн «Северный» перед матчем на Азиатских играх. Организаторы быстро поняли, что что-то пошло не так, и остановили гимн после того, как им указали на ошибку. Южнокорейский олимпийский комитет уже оформил официальный протест и потребовал извинений и гарантий, что такой конфуз больше не повторится. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 11 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
2: Прекрасная погода сейчас в Самаре. Плюс 24 градуса и ясно. Ночью сегодня ожидается до плюс 11, без осадков. Ну а завтра днем, по данным Яндекс.Погода, до плюс 23 будет и немного пасмурно. На дорогах города уже 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Заводском 10 минут постоишь от профильной до 22-го партсъезда. Южный мост и Авроры стопорятся от Южного берега до Промышленности. Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. На Полевой 5 минут от Молодогвардейской до Арцебушевской и на Антонова-Овсеенко аналогично от Карбышева до Авроры. Ну а я напомню тебе, что этой осенью нас с тобой ждет грандиозное событие. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» встречаемся с тобой на крутой вечеринке, посвященной дню рождения «Радио Рекорд Самара». Нам исполняется целых 22 года. Мы специально для тебя пригласили наших резидентов из Санкт-Петербурга, диджей Фила и МС Жана. Они для тебя сыграют самые клевые хиты за эти 22 года, включая актуальные треки наших дней. Также для тебя будут крутые розыгрыши и подарки и, конечно же, буря позитивных эмоций. Обязательно к нам присоединяйся, уже сейчас можешь купить билеты. Ссылку на них можешь найти в наших соцсетях, а именно в наших информационных каналах в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Или же смотри в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Там в закрепах найдешь ссылочку на билеты по 1500 рублей. Ничего не пропускай, вместе с нами празднуй наш день рождения. Все это Радио Рекорд Самара. Мероприятие запрещено для детей.
3: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
8: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Еще час я буду с вами. Осень набирает обороты, и время думать о том, как же ее сделать более уютной, что ли. Конечно же, просмотром любимых фильмов. Ну и сейчас, в конце сентября, самые стереотипные — это, конечно, сумерки. И их даже вновь показывают в кинотеатрах. Так вот, в России появились специальные тихие сеансы «Сумерки». Они называются «Мой первый раз». Их придумали для того, кто впервые смотрит эту культовую историю. Зрителей просят не кричать, не цитировать реплики всем залом, как это обычно, кстати, бывает. Ну и, конечно, сохранять спокойствие при появлении главного белокожего вампира. Короче, никаких комментариев, только полное погружение в фильм. Ну а повторный прокат «Сумерок» тем временем уже собрал более 150 миллионов рублей. Как вам такое для фильма 8-летней давности? Но главный вопрос. Если нельзя всем залом орать любимые реплики и реагировать на каждый взгляд Эдварда, то вообще тогда зачем нужны «Сумерки»? Если у вас есть ответ на этот вопрос, и если вы уже этой осенью пересмотрели «Сумерки», ну или если вы вдруг их еще не видели, в общем, пишите обо всем этом в чат рекорда, обсудим легендарную сагу вместе под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новый трек от Topic, Lucky Ones. Свежак от Армина Ван Бюрена, Tokas Miracles. Еще в часе появится Meet Me in the Dark от Tay. Дождемся Gravity от All Things Break. Откроет этот час Alok и Khaled, Dive Into Me, и все это рекорд Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Ну, вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд. А?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
17: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
18: Как успеваешь? А семья?
17: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
19: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в Билджи-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи-центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
20: «Билджи». Надежность в движении.
21: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
22: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и России неизбежно изменятся. По словам армянского премьера, это не зависит от конкретного человека или политической силы. Отношения двух стран уже не будут такими, как прежде, отметил он. Выборы в российском посольстве в Вашингтоне прошли спокойно. Утром 20 сентября у здания не было протестующих, а доступ на избирательный участок оставался свободным. За порядком внутри и снаружи следили сотрудники охраны, при этом обстановка по описанию корреспондента «Коммерсанта» оставалась спокойной и доброжелательной. Учебная нагрузка для учеников 10-11 классов России может вырасти с 1 сентября следующего года. По данным некоторых СМИ, новый федеральный стандарт среднего общего образования якобы устанавливает для старшеклассников от 2312 до 2516 часов на учебу. Прежний минимальный порог составлял 2170 часов. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: А, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре теплый вечер наступает сейчас, плюс 22 градуса и ясно по-прежнему. Ночью, по данным Яндекс, погода будет до плюс 11, но завтра днем до плюс 23 и пасмурно. На дорогах города уже 6 баллов движения, затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. На заводском простоишь 20 минут от профильной до 22-го партсъезда, партизанская стопорится от аэродромной до Авроры, ракета от магистральной до Карла Маркса, на Авроры постоишь от партизанской до Дыбенко минут 12, на проспекте Кирова притормозишь от заводского до Победы, и 10-минутка еще на Советской Армии от Старозагора до Новосадовой, а также от Тихвинской до Карла Маркса.
5: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле ТЭНК. Самара Авто, Южное шоссе, 14.
6: Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера Самара Авто.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
7: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
6: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
8: Скажите «а»?
9: А.
8: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
10: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Коттеджный поселок «Бавария Парк». Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок. Планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
13: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейдинг. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: Трудный ребенок. Сегодня. В 21.00. Для лиц старше 16 лет.

We're only here to make you

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть для вас новость, но это даже не новость, а что-то, знаете, что-то из области наших фантазий, я бы это так назвала. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил переносить столицу каждый год в новый город. Ну, конечно, в шутку, с одной стороны. С другой, давайте разберем более детально. В общем, мэр ответил на вопрос о том, как же сделать Россию более комфортной для жизни. По его версии, ежегодный перенос столицы мог бы осчастливить регионы. Ну вот, однако, мировая практика доказывает, что такое все же, ну, бесполезно и, наверное, даже бессмысленно. Мировая практика, то есть где-то уже столицы переносили. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Ну, давайте как-нибудь будем выбирать вместе, да, допустим, 2027 год. Давайте пофантазируем. Вот какую бы столицу вы в нашей стране назначили? Какой город? Пишите. Будем смотреть, будем выбирать. Все в теории, конечно. А в этом часть у нас новинка. Это «Беовульф» и «Радио Рекорд». «Феникс». А еще «Оффенбах» и «Miles Away». Также «Yearbox» и «Graceland». И, конечно, Али Фарбин «Body Talk».

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Скажите «а»?
2: «А»?
1: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
3: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки Имудон по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Империал». Больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах «Корт Оптика» скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. «Корт Оптика». Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
8: Бурлаки «Барж» тянули-тянули, тянули-тянули. С ОСАГО от Альфа-страхования никто не тянет. Мы лидеры рынка, потому что работаем быстро и четко. Загрузили фото ДТП в приложение, и на следующий день деньги на карте. Выплаты выше рынка, онлайн-оформление и помощь 24/7. АО «Альфа-страхование» на основании рейтинга рейтинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год. ОГРН 102-773-943-1730. Москва, 0+.
9: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите. Планета Second Hand.
10: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера. Бассейн без хлора. Огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
13: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
14: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
15: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
16: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте «Желюзинск.ру».
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.
19: Рекорд. Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 450 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы на фоне самой массированной атаки беспилотников на столицу, следует из данных онлайн-табло. Аэрофлот и «Победа» утром сообщали, что вынужденно корректируют расписание ближайших полетов. Явка на выборах в Госдуму за рубежом оказалась чрезвычайно высокой. Она превысила динамику предыдущих выборов, заявила Мария Захарова. Она также назвала лидеров. Наиболее активными избирательными участками оказались Ереван, Белград, Кипр, Кишинев, Пхеньян, Пхукет и Казахстан. Если неизвестный по телефону сообщает человеку об оформлении на него кредита, необходимо сразу прекращать разговор. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС. Затем нужно перезвонить в организацию или банк и уточнить, действительно ли такая операция проводится. Также стоит сообщить об этом полиции. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Не распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: We'll be right back.

почему стикеры, напоминающие о срочных делах, уже через полгода отклеиваются?

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 20 градусов. Уже ясно, по данным Яндекс. Погода ночью сегодня похолодает до плюс 11. Ну а завтра будет до плюс 23 и облачно с прояснениями. На дорогах города все довольно жарко. 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Партизанская 15 минут движется от Дзержинского до Авроры. Аналогично на Гагарина. От Тухачевского до Революционной. Москва тоже стоит от Киевской до Революционной. 12 минут потратишь на аэродромной от Мяги до Авроры. На Высадовой стопорится от Челюскинцев до Масленникова. И Заводское от Профильной до 22-го партсъезда. Здесь буквально 10-минутка. И напомню тебе, что для того, чтобы зарядиться с самого утра бодростью и энергией, тебе нужно быть в компании Рекорда. С 7 до 11 в компании с Серегой Шевченко для тебя самые клевые рубрики. Засады, где ты делишься с другими автолюбителями тем, на что действительно стоит обратить внимание. И слушаем с тобой 8.40 неформатные композиции в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, как всегда, играем в любимые игры. А именно в «Инфосотка», где выясняем, какие из интересных новостей являются правдивыми, а какие нет. В «Тачке», где ищем машины с одинаковыми госномерами, ну а также проверяем тебя на знание улиц города в игрухе «Я не местный». И для тебя всегда полезная, свежая и важная интересная информация. Все это с 7 до 11 мегаутра для детей старше 12 лет.
0: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Официальный дилер ТЭНК в Самаре и Самарской области. Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник ТЭНК. С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности ТЭНК на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 30 сентября выгода до 900 тысяч рублей и спецпредложения на автомобили ТЭНК. «Самара Авто», Южное шоссе, 14. Подробности акции и условия получения выгоды уточняйте у менеджера «Самара Авто».
2: Реклама. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 30 сентября 2026 года.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки – без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Коттеджный поселок Бавария-парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
7: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.
8: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Хандрить этой осенью явно не придется, ведь впереди нас ждет с тобой огромное количество приятных событий, в том числе и день рождения Радио Рекорд Самара. Мы отмечаем 22 года, и наша вечеринка состоится в ивент-холле «Сигнал на Лесной» 20 ноября. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие хиты за эти 22 года. А также услышим с тобой актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. Для тебя приготовлено большое количество призов и сюрпризов. И, конечно же, получишь огромное количество ярких эмоций. Обязательно к нам присоединяйся. И уже сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших информканалах, в телеге, в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ищи ссылку в закрепах. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Будем отмечать с тобой день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Дочка Банк.
9: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Часов вечера в Самаре, и на связи я, Наташа Марко, и это первая танцевальная. А знаешь ли ты, что сегодня, оказывается, отмечается День коллекционера? Думаю, что отпраздновать его может каждый. Ведь все мы что-то коллекционируем. Кто-то, как раньше, почтовые марки, кто-то фигурки сов, кто-то нумизмат. И все мы вместе коллекционируем клевые, яркие эмоции и приятнейшие моменты нашей жизни. И предлагаю тебе в свою копилку закинуть еще один лот. А именно, позитивнейшие моменты, которые случатся на нашем дне рождения. Радио Рекорд Самара, который мы будем праздновать 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Приглашаем тебя разделить с нами наш праздничный рейв. 5 часов лучшей музыки за эти 22 года в исполнении наших легендарных резидентов, диджея Фила и MC Жана. Сюрпризы, подарки, все как ты любишь. Мы тоже обязательно будем там с тобой. Очень ждем тебя на нашем празднике. Бронируй место уже сейчас, забегай в наши соцсети, а именно в телегу, в Макс или в группу ВКонтакте, куда тебе удобно. Везде в закрепах есть ссылка на билеты по 1500 рублей. Успевай купить, ждем тебя на нашем дне рождения 20 ноября. Ну а прямо сейчас, кстати, мероприятие запрещено для детей, пробежимся с тобой по плейлисту на предстоящие наши 60 минут. В этом часе будут аниме и стайла No Good. Услышим давно полюбившуюся тему Moving to the Sun от Хюгель. Макс Тайлер будет и Куда с работой Love Forever.

0: трек от DJ Goya и компании Michiko Record Mix на первый танцевальный. И не забывай, что все это Record Dance Radio.
1: Record Dance Radio. 22 года вместе.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Этой осенью нас с тобой ожидает встреча масштабная, позитивная, полная крутой музыки и ярких эмоций. И все это про наш 22-й день рождения Радио Рекорд в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года в специальных сетах диджея Фила и MC Жана. Мероприятие запрещено для детей, но мы тебя приглашаем присоединиться к нам. Ты уже можешь купить билеты по 1500 рублей, ссылка на них есть в наших информканалах, телеги в Максе, но также ищи ссылку в нашей группе ВКонтакте. И несколько раз в день мы предлагаем тебе еще и выиграть пригласительные. Все, что тебе нужно сделать, так это по нашему призыву попасть в эфир и продолжить одну из шуток нашего дедушки, которые звучат на рекорде уже давным-давно. Я тебе буду ставить первую часть, ну а ты ее должен завершить. Может быть, ты шутку не помнишь или не слышал никогда, тогда помогут тебе твоя интуиция и чувство юмора. И может быть, ты угадаешь, как знать. Прямо сейчас мы с тобой будем искать участника. Отправляй фразу «день рождения» в личные сообщения телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Куда ты пишешь, неважно, у нас все приходит в одно окно. Главное, только указывай свой номер телефона, чтобы мы знали, куда тебе звонить. Итак, пиши «день рождения» в личку нашего телеграм-канала или же нашу группу ВКонтакте. И далее номер телефона. С 22-м по счету встретимся в эфире. Будем играть.
2: Реклама. Пап, снег.
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
4: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити 211-06-05. Время быть заметным.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Начинаем учебу с заботы о зрении. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика скидка 25% на очки с защитой от экранов и гаджетов. Корт Оптика. Сохраните зрение себе и детям. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Коттеджный поселок Бавария Парк. Всего 15 минут от Самары. Дорога без пробок, планировки на любой вкус и бюджет. Собственный пруд с пляжем, фитнес, детские и игровые площадки, круглосуточная охрана. Звоните прямо сейчас, чтобы не упустить выгодное предложение. 246-63-63. Бавария Парк.
11: Не упустите уникальную возможность приобрести Амода и Джейку по эксклюзивной цене от завода-изготовителя. Только 26 сентября исключительно в дилерском центре «Самара Авто» с 13.00 до 17.00 будет находиться представитель бренда Амода и Джейку Павел Гальмаков. Количество мест и автомобилей по специальным условиям ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону 211-02-74. «Самара Авто» – ваш официальный дилер Амода и Джейку в Самаре. Московское шоссе 264В у самолета.
12: Рекорд. Реклама в Самаре 212-99-90.
0: Празднуем день рождения Радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Да-да-да, это именно так. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет грандиозная вечеринка. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие танцевальные хиты за эти 22 года. В исполнении диджей Фила и MC Жана. Мероприятие запрещено для детей. И обязательно к нам присоединяйся. Ты уже можешь купить билеты по 1500 рублей. Ну а еще мы предлагаем тебе выиграть пригласительные. Тебе нужно попасть в эфир и продолжить панч нашего дедушки, который звучат на рекорде уже много-много лет. И в игру у нас сейчас попадает Александр. Саш, привет!
2: Да, добрый вечер.
1: Привет, привет. Ну что, давай с тобой играть. Я думаю, ты слышал уже правила наши. Тем не менее, озвучу их еще разочек. Я тебе поставлю сейчас первую часть шутки нашего деда. Тебе же нужно ее завершить. Если не слышал ни разу, то придумывай сам, полагайся на свое чувство юмора и интуицию. Но должен озвучить практически прям вот близко-близко к тексту. Договорились?
2: Да,
1: ну все, давай, слушай внимательно начало шутки и заканчивай ее верно. Погнали!
3: Светлана хотела выйти замуж, но как обычно...
1: Но как обычно что сделала? Светлана хотела выйти замуж, но как обычно...
2: Вот я не слышал.
1: Не слышал. Ну давай тогда придумывать, воля твоей фантазии. Ну давай, Светлана хотела выйти замуж, но как обычно.
2: Облажалась.
1: Что сделала, прости?
2: Облажалась.
1: Ну, дед, я согласна. Дед у нас вообще в выражениях, конечно же, не стесняется. Может быть и такое. Давай послушаем, как же там было на самом деле.
3: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на своей остановке.
1: Ну вот как-то так. К сожалению, неверно был твой ответ, неверен. Но, тем не менее, не расстраивайся, ничего страшного. Договорились? Договорились с тобой, да? Розыгрышей у нас, конечно же, много, поэтому, может быть, тебе предстоит выиграть его в следующий раз, этот пригласительный. К тому же можно...
2: Да,
1: правильно, не расстраивайся. В любой момент, кстати, можешь купить билеты. Да, лучше это сделать пораньше, по первым ценам. Напомню, что день рождения Радио Рекорд Самара в ивент-холле «Сигнал» на Лесной состоится 20 ноября. Мы тебя обязательно ждем, но мероприятие запрещено для детей.

самые хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

0: Рекорд. Новости.
1: Явка на выборах в Самарской области составила 54,72%. Об этом рассказал председатель избиркома региона Вадим Михеев. Всего на выборах проголосовали почти 1 300 000 человек. Молодогвардейскую в Самаре частично перекрыли до 27 сентября. С сегодняшнего дня участок от Ульяновской до Студенческого переулка закрыт для движения из-за ремонта тепловой сети. В Самарской области с 18 по 20 сентября выявлено более 1 300 нарушений правил дорожного движения. 38 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения. 315 человек привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол. Ну а больше новостей читай в наших круглосуточных в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». И там же в закрепе есть подробности о праздновании дня рождения первой танцевальной в Самаре. Нам исполняется 22 года. Отмечаем мы 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Для тебя сыграют диджей Фил и МС Жан. Ссылку на билеты по 1500 рублей также можешь найти в телеге, в Максе и в группе ВКонтакте в закрепленных записей. Мероприятие запрещено для детей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Привет, вы кто?
12: Мы мини-лента?

0: 02-204-8605, город Санкт-Петербург.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка.Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
7: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
8: Празднуем день рождения радио.

0: Смотрим, что у нас за окном. Сейчас плюс 17 в Самаре. Ясно. По данным Яндекс погода ночью сегодня похолодает до плюс 11, ну а завтра днем будет облачно с прояснениями и до плюс 23. На дорогах города загруженность оценивается в 4 балла. Местами имеются затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Новосадовой сложности 10-минутные от Челюскинцев до Ярошевского. Нововокзальная Стопорица от Москвы до Новосадовой. Авроры продолжает тормозить от Дыбенко до Аэродромной. Поливает Молодогвардейской до Мичурина. И на Гагарина 5 минут постоишь от Тухача до Революционной. Но я напомню тебе, что ты можешь нас слушать, где бы ты ни находился и чем бы ни занимался. Скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И обязательно при скачивании указывай регион Самарскую область. Но если ты находишься в городе, то все очень даже просто. Бери умную колонку и говори ей: «Включи «Радио Рекорд Самара», и вновь ты с нами на волне и можешь участвовать в наших розыгрышах». Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Это трэш фактом рекорд. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара. Отмечай.

0: Event Hall Signal на Лесной. Рекорд в Самаре 22. Заранее покупай билеты на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. УГРН 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: Трудный ребенок. Сегодня в 21.00 для лиц старше 16 лет.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
3: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: А мы, как всегда, готовим для тебя много всего интересного, в том числе и день рождения Радио Рекорд Самара. Мы отмечаем 22 года, и наша вечеринка состоится в ивент-холле «Сигнал на Лесной» 20 ноября. С 9 вечера и до глубокой ночи будем танцевать с тобой под самые громкие хиты за эти 22 года. А также услышим с тобой актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Для тебя сыграют диджей Фил и MC Жан. И, конечно же, получишь огромное количество ярких эмоций. Обязательно к нам присоединяйся. И уже сейчас можешь купить билеты по 1500 рублей. Ссылку на них найдешь в наших информ-каналах, в телеге, в Максе, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ищи ссылку в закрепах. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной». Будем отмечать с тобой день рождения вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

500 и другие главные хиты рекорда за 22 года в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения первый танцевальный в Самаре 20 ноября. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Запрещено для детей.

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Заглянула в календарь. У нас сегодня, оказывается, некий день поиска сказок. Знаете, я вот думаю, а что их искать-то, эти сказки? Они же так на каждом шагу. Особенно вот те, кто в отношениях. Друзья, вы же помните, да, что зачастую вторая половина иногда, ну, бывает всякое, вешает нам лапшу на уши. Сказки некие рассказывают, так и заливает в уши. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о той самой лапше. Что же вам такое пообещала вторая половина в свое время? Какие золотые горы, в чем вас обманули? Давайте повспоминаем, пишите, будем читать обязательно. Иманбек в этом часе, no matter what. А еще Fast Boy Music Sounds. Обязательно Afrojack Lane. Том Боксер будет обязательно и Морена. Прямо сейчас Алак и Халид, Dive Into Me, все это Рекорд, Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, как вы тренируете мозг. Я помню, случай был. Сидел я в одном заведении, и вот там официант тренировал свой мозг. Он не записывал заказ. У нас было человек 5, наверное, и вот он запоминал. Парень так и подходил еще раз, наверное, 7. А вам вот соус, я забыл. Вы заказывали там бифштекс. Какой прожарки?
2: Он хотя бы повторил же заказ в первый момент.
1: А, конечно, повторил, но дальше он его забыл.
3: Тут такое дело, он тренировал не только мозг, но и ноги, видимо.
1: Наверное, он тренировался.
3: Он очень частенько к вам ходил.
1: Тренировался полностью.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Пропало настроение? Ищите его в фитнес-клубе «Прайд» на Московском шоссе в ТЦ «Охотный ряд». В «Прайде» энергия, результат и атмосфера, в которой хочется становиться сильнее. Дарим до 3 месяцев фитнеса и 60 дней заморозки. Занятия с тренером включены в карту. Звоните 212-99-09. «Прайд» – сообщество сильных.
5: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в «Билджи-центр» на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжаете на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера «Билджи Центр» на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
6: «Билджи. Надежность в движении».

0: детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на западные санкции против России. Согласно указу, ограничения будут действовать еще два года по 31 декабря 2028. За первую неделю работы 5G средние скорости мобильного интернета в России выросли на 15%, сообщили эксперты. Запуск связи пятого поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Основного прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, говорят представители операторов. При этом, по словам экспертов, уже сейчас пользователи могут заметить снижение задержек сигнала. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь на турнирах 94-я ракетка мира будет представлять Францию. Об этом сообщили в Женской теннисной ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет!
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-76. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Yeah.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот что бы ты запретил, если бы у тебя была неограниченная власть? Ну вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд. А?
2: Я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить?
3: Я, кстати, был на радио Ваня, не поверите, да, но там вообще просто огонь. Там... Я хотел вам кое-что рассказать, что ваше испуганное лицо.
1: Это ужас, раскройте мне тайну.
3: Да, нет, не надо.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах.
2: Да. Значит, не во всех офисах запрещено. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете.
1: Это вы про радио.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного об актуальном. Завтра в Самаре, по данным Яндекс, погода будет облачно с прояснениями. Сегодня ночью до плюс 11, ну а завтра днем до плюс 23. И напомню тебе, что этой осенью мы с тобой встретимся на крутом мероприятии, а именно на дне рождения Радио Рекорд Самара. Мы будем отмечать 22 года 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Обязательно к нам присоединяйся. Для тебя приглашенные гости диджей Фил и MC Жан, которые сыграют специальные сеты с главными треками за эти 22 года. Конечно же, море ярких эмоций, позитива, и все это для тебя. Обязательно к нам присоединяйся, билеты можешь купить уже сейчас. Час по 1500 рублей. Ссылка на них есть в наших информканалах в Телеге, в Максе, а также в нашей группе ВК. Все в закрепах ищи. Давай отпразднуем это событие вместе. И это мероприятие запрещено для детей.
5: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: Музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, для тебя все стабильно. По будним дням, в течение часа мы как давай обсуждать всякие новости. Только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. В эпоху, когда в мире вообще и в нашей стране, в частности, согласно известному социальному феномену фальсификации предпочтений, то есть когда открыто высказываться небезопасно, и люди начинают публично соглашаться с одобряемой позицией или просто молчать, когда официальные лозунги и публичные заявления перестают отражать реальное общественное настроение, важно не то, что люди говорят, и даже не то, что они делают. Важно то, что они думают. А что они по-настоящему думают, не знает никто. В том числе и мы, но нам совершенно не важно, что вы и герои новостей, которых мы обсуждаем там по-настоящему себе, думают. Нам-то как раз важно, что они говорят. По крайней мере, здесь, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Канье Уэст, инопланетянин и бегемот проголосовали на выборах в Госдуму. Такой дипфейк показала глава ЦИК Элла Памфилова, назвав подобные ролики потенциальной угрозой. За кого именно проголосовали рэпер, пенсионерка с бегемотом, инопланетянин и Джокер, сгенерированном видео не уточняется.
2: А вот это вообще-то самое главное. За кого проголосовали? Ну, там, к нашей пенсионерке, да, там вопросов нет.
1: Вообще.
2: Она, уверен, правильно проголосовала, пусть даже и с бегемотом. Если, конечно, бегемот тоже пенсионер, тогда все ровно, да. Но, то есть, Канье Уэст там, да, ну, тут тоже все норм, он почти наш, он же в Россию собирался, да, там, да. Видимо, тоже все правильно.
1: И по независящим от него причинам не приехал.
2: Конечно,
1: он хотел.
2: А если приехал, проголосовал бы тоже, наверное, за шамана. А вот кто там еще? Инопланетянин. Вот тут, конечно, вопросики. Потому что инопланетянин — это почти и на этот, вы сами знаете, кто.
1: Не, но все-таки инопланетянин.
2: Нет, подождите,
1: за кого? Ни в чем плохом замечен не был.
2: Нет, все равно, нет, секунду, зачем там инопланетянин? За кого? За какое-нибудь иноябло бы проголосовал, наверное. А там еще какой-то Джокер вылез. Причем, причем в новости тоже. Смотрите, сначала там звучало, как там, типа, Канье Уэст, да, инопланетянин и бегемот проголосовали на выборах в Госдуму, а потом в конце новости, за кого именно проголосовал рэпер, пенсионерка с бегемотом, инопланетянин и Джокер, неизвестно. Что за Джокер? Что такое?
1: Что там этот Джокер? Там пенсионерка как Джокер выскочила. В начале новости ее не было, а в конце появилась. С бегемотом. Внезапная бабка такая.
2: Если пенсионерка, это, конечно, это хорошо. Но Джокер-то это как раз и есть самый опасный персонаж. И, кстати, правильно, что Элла Памфилова, да, назвала такие ролики потенциальной угрозой. Потому что Джокер самый опасный. Потому что ты никогда не знаешь до конца, за кого он проголосует. Даже с бегемотом проще. Да, он с пенсионеркой пришел.
1: Да, под присмотром. Да. Мы надеемся, что Джокер тоже пришел с каким-нибудь пенсионером или пенсионеркой.
2: Я надеюсь, потому что просто Джокеры нам на выборы не нужны, конечно. Даже инопланетяне лучше. Их, если что, можно отправить обратно.
1: Обратно,
2: да. На планету. А, значит, что там Канье Уэст, инопланетяне, бегемот проголосовали... значит, проголосовали на выборах. Такой дипфейк показала... Я не очень понял, а в чем гениальность этой идеи? В чем смысл этого ролика?
1: Ну, угроза. Хотя это тоже странно.
2: Какая
1: если
2: угроза?
1: Это угроза потенциальная.
2: Нет, я имею в виду те, кто его придумал. А-а-а. В чем смысл? Я понимаю, там, ну, какой-то смысл там, вот все они пришли, если бы в конце всех там, не знаю, всех побила и раскидала пенсионерка, там, бегемота под зад. Инопланетянина там в зеленое рыло. Джокера на пику валету. Вот она хорошо, тогда понятно. А так в чем смысл?
1: Ну, не знаю. Может быть, это тут сказано, что этот ролик продемонстрировала Элла Памфилова.
2: Да.
1: Может быть, она как бы понимая, что нельзя его демонстрировать целиком, финал не показала.
2: Значит, там было что-то другое.
1: Это было.
2: Выходит Джокер.
1: Есть же какая-то потенциальная угроза. То есть, да.
2: С бегемотом.
1: Бегемот за Джокером, Джокер за бегемотом там... Канье Уэст пристроился тоже.
2: Да,
1: дед за репкой.
2: Такое нам не надо. А, да, тогда все правильно. И действительно, такие ролики нам не нужны. Но, понимаете, какая штука? Вот настроение у нас, как всегда, здесь инопланетное. Такое немножко бегемотное, да? Но как мы можем проигнорировать главное событие, которое произошло на выходных? Собственно, выборы. Но... Конечно, нас не интересует, да и мы не собираемся спрашивать, за кого ты голосовал, потому что это спрашивать неприлично, это дело личное, как свидание. Но, если ты ходил на выборы, нас интересует все вокруг интересное, да, что возле у

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России сварили пиво со вкусом питерской соли и вишни. Пивовары решили сыграть на контрасте соленого и сладкого. По их словам, необычное сочетание должно создать отличный тандем.
2: Сварили пиво со вкусом питерской соли? Это какой такой питерской соли? Той самой не очень соленой?
3: Не, с нормальной. Какой надо соли сварили? И не в России сварили, а в Питере сварили.
2: Питер не Россия? Не, подождите, а что у нас в Питере? Какая-то особенная соль со вкусом Эрмитажа? Или со вкусом Александра Друзья?
3: Какая? Или Лаурье, чтобы вы понимаете.
2: Со вкусом культуры. Да, я понимаю. Значит, пивовары решили сыграть на контрасте соленого и сладкого. А сладкое это что? Это знаменитый какой-то питерский сахар? Муринский тростниковый какой-то?
3: И вишенка, да.
2: На торте. Та самая, да? Знаменитый сахарок из Шушар. Асламбек сварил. Какой сахар? О чем идет речь? Я не понимаю.
3: Если соль соленая, как мы все знаем. Так. Даже те, которые в Питере посыпают вот снег и гололедицу. То вишня с сахаром сладкая.
2: А вы думаете, это соль, которую посыпают? Вот эту соль имеет в виду?
3: Я надеюсь.
2: Да, конечно. Это та самая наша питерская соль, из которой бы мы хотели пиво, да?
3: Ну нет, мы не хотели бы пиво.
2: Но они уже сварили.
3: Уже поздно. Спросив, да.
2: Ну, знаете, надо вот тут, я не знаю, конечно, что тут к чему, но надо признать, что маркетинг просто идеальный, да? Ведь смотрите, ведь даже мы попались на эту соль. Потому что стоит производителю упомянуть соль, и мы уже обсуждаем.
3: Питерскую.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Мариэл вброс двух пачек бюллетеней попал на камеру. Депутат Госдумы Сергей Казанков заявил, что на участке номер 343 в селе Азаново член комиссии дождалась ухода наблюдателей и опустила

0: пачки в урну прямо перед объективом. Казанков направил обращение в Следственный комитет с требованием проверить произошедшее.
1: Подождите, так а что, все правильно, все нормально? Знаете, наблюдатели ушли, а она пришла. Все по-честному, дождалась ухода наблюдателей. То есть, смотрите, пока наблюдатели наблюдали, она ничего в урну не опускала. Наблюдатели наблюдать перестали, положила пачку в урну. Логично же, да?
2: Ну, да, а чё это наблюдатели ушли, а она осталась? Ну, чтобы они сидели там наблюдать. Если ты пришел наблюдателям наблюдать, так наблюдай.
1: Это другая игра. Смотрите, там в этой игре все правила соблюдены. Смотрите, время наблюдения закончилось. Это как в мафии. Помните, да, там наблюдатели уснули, проснулись люди с пачками бюллетеней. Возможно, так сказать, ну, по этим правилам все отлично. Скажешь, наблюдатели, да, есть, спокойно наблюдают. Перестали наблюдать, делай, что хочешь.
2: Делаем, да, вместе, да, общее, да, дело. Да.
1: А разве мы, люди, вот просто мы, в жизни, мы не так себя ведем? Ведь смотрите, ведь когда за нами наблюдают, мы все паиньки, все красавчики, все такие приличные, как джентльмены на балу. А как только наблюдателей за нами нет, снимаем штаны и понеслась. Да?
2: Ну что, да. Нет, не да. Потому что некоторые снимают штаны при наблюдателях. Ну, есть нюанс.
1: Вот, а это стыдливая женщина. Смотрите, она не сняла штаны при наблюдателях. Она дождалась, пока они ушли. Но там еще было сказано, что я пустила пачку в урну прямо под объективом. Ну, а перед объективом, может, она фотогеничная? А там было сказано, что она красивая?
2: Ну, это киногеничная.
1: Ну, да, я надеюсь. Снимали, да. Нет, ну я в любом случае уверен, что она симпатичная. Наверное, даже с новым маникюром. Может, даже грудь новая. Может, захотела просто показать. Ну, просто, ну, был грех, понимаете? Ну, объектив.
2: А еще бюллетени эти завалялись откуда-то.
1: Это не важно. Да. Ну, и потом, насчет бюллетеней, которые она подбросила. А мы же не знаем, за кого. Может быть, она вбросила за хорошую партию? За наших?
2: Ну, за какую бы не бросила, все хороши.
1: Конечно.
2: Которые прошли.
1: Да? Значит, какая разница?
2: До выборов, да, как бы?
1: Да? Я уверен, что это не за...
2: Их же допустили там.
1: Конечно. Не за каких-то там.
2: Там этих вот, которых не допустили.
1: Это все, вот. И, кстати... А где пачка сейчас?
2: Где-то в урне, где.
1: В хорошую.
2: А у вас самые лучшие.
3: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде. Record Release. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record реклама.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Скажите «а»?
9: «А»?
8: Горло красное. Имудон борется с воспалением в горле, воздействуя на причину. Вирусы, грибки, бактерии. Имудон. Красное горло. Нам не страшно.
10: Акция в аптеках «Плюс». Две упаковки «Имудон» по цене одной до 30 сентября. Подробности и сроки акции уточняйте в аптеках «Плюс».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Дэнс Радио. Рекорд.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Соревнования по шлепкам по заднице придумали в Румынии. Участницы по очереди со всей силой бьют друг друга по ягодицам, нанося по 8-10 ударов. Затем судьи и зрители оценивают результат, а победительницей становится та, которой удалось нанести сопернице больше повреждений. Чемпионаты уже собирают тысячи зрителей на стадионах и миллионы просмотров в соцсетях.
2: А в чем смысл этой игры? А кто выиграл? Или здесь выигравших нет, победила дружба и жопа?
3: Ну, как бы, да, как и на Олимпиаде, как бы, главное, это же участие.
2: Нет, ну, нет, не,
3: ну так кто нанес больше повреждений, нам сказали. Вот,
2: не, ну, а кто? Подождите, того, кого шлепали, значит, он тоже принимал участие в соревновании? То есть зад тоже же какую-то роль, значит, здесь тоже играл? Значит, победил кто там, самый задостойкий? Самые толстозадые, у кого как бы такая задень непрошибаемая. Причем там же было сказано, бьют типа со всей силы. Со всей силы это я так понимаю, чтобы зад через рот выбить, да? Типа такой как бы задоболен.
3: Чтоб да? победить, знаете, такой дух соревновательный настоящий такой.
2: Нет, ну бить со всей силы, с какой смысл? Чтобы что? Вот, то есть, смотрите, вот я имею в виду, что, например, там, в том же боулинге нужно кинуть там правильно. В бильярде там в шар, чтобы выбить. А здесь выбить что?
3: Ну, а тут как в боксе, если в нокаут определил как бы человека через попу, все, победил, там считают рефери, там, 1, 2, 3, 4.
2: Вы что, были в жюри, что ли? В комиссии?
3: Я теоретик, я представляю.
2: Где-то видео это видели? Ну, а как, подождите, а за правилами, за честностью этого поединка кто-нибудь следил? А вдруг, вот представьте, да, вот среди участников, все нормальные, все честные, и один затесался любитель БДСМ. А это уже нечестно, потому что он сможет и год шлепков по заднице вытерпеть. Да, правда, такого сразу просто вычислить у него по сияющему лицу.
3: Да, и по мозолистой попе. Ну, там, знаете, такой от шлепков такая, ну, как бы, знаете, загрубела кожа. Такой непробиваемая такая, да?
2: Да, поэтому...
3: Кора такая образовалась, как на дубе.
2: Или, то есть, тогда я не понял, или тогда это соревнование не для тех, кого бьют по заднице, а для тех, кто бьет. То есть конкурс на сильную руку, в хорошем смысле. И выиграл тот, у кого рука как бы выдержит, да? У кого рука не разбилась о зад, не облупилась, там, не треснула, так?
3: Да, то есть сначала там одна бьет другой, потом другая бьет, а потом сравнивают попы. У кого больше повреждений, тот и победил.
2: А почему, кстати, участница, а что только участница? А мужикам что, участвовать нельзя? То есть похлопать по заднице мужика в рамках, там, не знаю, конкурса и помощи бездомным детям. Что только женщины, это несправедливо. Я знаю мужиков, к сожалению, не лично, которые тоже бы хотели поучаствовать. Знаете, посоревноваться с силой ягодиц. А то, значит, там все борьба, штанга, там армрестлинг, сила рук. А как насчет силы мужских ягодиц? У кого прочнее? Знаете, даже слоган есть такой, помните? Так, ребята, не годится, подставляй-ка эти, вот. Почему бы для мужиков никак?
3: Ну, смотрите, а? Это как бы все правда. Это же, ну, давайте будем откровенны. Спорт сейчас большой, да, высоких достижений, как я бы сказал. Вот такой вот. Как, впрочем, и это вот соревнование по шлепкам по ягодицам. Это коммерческая история, да, как бы. Ну, аудитория, да.
2: Увы.
3: И тогда просто, понимаете, они потеряют мужскую аудиторию, если там будут не женщины друг друга шлепать по попкам.
2: Ну, зато приобретут какую-то. Вот бабушки любят.
3: Даже в Румынии как бы потеряют мужскую аудиторию.
2: А как вот... Вот это конкурс. Это конкурс же, да, было сказано? Соревнование.
3: Соревнование.
2: Да, ну, хорошо, соревнование. А в каком он разделе? Это вот интеллектуально-познавательное? Это типа что? Вот у них, может, аналог как нашего «Что, где, когда»? То есть, там, может быть... Кстати, как он называется там? У нас «Что, где, когда» там «Зад, рука, да», да? Скажем. Что это за соревнование, конкурс или что угодно? Знаете, у меня такое ощущение... Где его придумали? Как будто, знаете, как будто его придумали в Румынии.
3: Да, у меня тоже такое подозрение возникло, когда мне сказали, что придумали в Румынии.
2: А он в Румынии придумал? А я потом
3: начал подозревать, начал, да.
2: Да, я просто изначально вот такой могли придумать только в Румынии.
3: Ну хотя, знаете, я как бы не. Я готов оспорить первенство Румынии. Мы как бы шлепали еще в школе, как бы. Но далеко не в румынской.
2: Но бесплатно, без соревнований, без выгоды. А это как бы такое румынское «Что, где, когда». И, кстати, вот действительно, то есть, смотрите, если это «Что, где, когда», так просто, значит, что, ну, понятно, что это зад, где, кстати, где это, где-то, может, в подвале,
3: в Румынии.
2: А когда?
3: Вчера.
2: Тогда все понятно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Коми нашли 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками за одну из партий. Памфилова назвала произошедшее возможной провокацией. Бюллетени обнаружили на участке в Сыктывкаре и изъяли как вещественные доказательства. А МВД начала проверку.
2: Глава ЦИК заявила, что виновных в любом случае жестко накажут.
3: Жестко накажут? Это в смысле их выпарят? Ну, я надеюсь, не как в Румынии, вот, не рукой.
4: Это, а потому, что, в Румынии
3: это, нормально. Потому что не наказание, это соревнование.
4: Хотите как в Румынии?
3: Да, нет, не хочу. Хочу как-то по-другому. И что там в Коми? Я слушался, в Коми? Я подумал, кто в Коми? А потом, слава богу, что это в нашей Коми. Нашли 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками за одну из партий. А за какую? Мне было сказано. Может быть, это за АДН, за вот альтернативу для Германии? Она же как раз победила тоже вчера.
4: Альтернатива для Германии победила в передней Померании. Хотя про заднюю Померанию нам ничего не сказали.
3: Ничего не сказали. А за какую? Может, знаете, есть вот во Франции такая партия, не знаю, еще есть, она была такая партия вареной лягушки. Или есть такая партия коренных шаманов и партия викингов в Скандинавии, в Северной Европе где-то.
4: Это у них, а у нас в Коми свой путь, у них там вот...
3: Да, хорошо, тогда объясните мне. Значит, в Коми нашли 48 бюллетеней с заранее проставленными галочками за одну из партий. Но почему 48? Почему не 50? Что, не успели поставить две, увидели погоню, пора бежать или что?
4: Ну,
3: или
4: сколько было, столько и вбросили. Это же дело простое.
3: Не нет, 48, как-то, смотри. А может быть, наняли только 48 по человеку на галочку? Например, да? А что такое 48? Почему вот для меня вот эта цифра засела? Что такое 48? Да, вот в биологии 48 это число хромосом у некоторых животных, у хомячков, например. Может, хомячки были? Или. А знаете, кстати, что такое 48? 48.
4: Поделиться это... просим. 21 ем 1. 48 поделиться просим.
3: Это тоже версия. Но у меня есть круче. 48 это вообще-то код Польши, по-моему. Да, может, это поляки?
4: Ну, я так далеко бы не копал.
3: Да, дорогие, хорошо, ладно, давайте не будем далеко, глубоко. Есть такой фильм, был такой фильм «48 часов» в русском переводе. С Эдди Мерфи. Может, «Черный след»?
4: Ну, тоже бы так. Эдди Мерфи, Кенни Уэст.
3: Не копали бы так? А как же нам остается 48? Что делать?
4: 48 — это двое суток.
3: А. Вот. Да, кстати.
4: Эдди Мерфи.
3: Все проще.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: что, музыку убираем вниз, как бы подкладываем под вас, а вас наверх, а вы, это вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, которые тут кучу всего понаписали. Для чего? Правильно, для того, чтобы мы сейчас это почитали в эфир. Это у нас называется «Народные новости», чего-то...
1: Ну, как чего-то, ну, разумеется, мы не могли не спросить тебя по завершению важнейших в нашей стране выборов, ходил ли ты на выборы и что ты там заметил интересного, и вообще какие-то случаи. И знаете, очень отрадно, что очень активные у нас как бы слушатели. Вот они практически, ну, все ходили на выборы. О том, что не ходили, ну, написал, наверное, каждый там, что не ходил, каждый, ну, может быть, 20-й написал об этом. Остальные все ходили, но остались многие недовольны. Я как бы смело почитаю. Вот Дмитрий Воронеж, такой ник. Ходил голосовать. Скучно. В 90-х музыка на всю. Пиво, водка, эклеры. Вот, давайте, нехорошо, что сейчас скучно по-деловому. Кстати, пиво, водка, эклеры, ну, и вот, и что в 90-х вот, у нас?
0: Нет, секундочку, человек жалуется на выборы. Ну,
1: жалуется, да.
0: Он сказал, музыка на все, а то сейчас музыка там не... Так, на полшишечки,
1: да? Эклеров, да, эклеров там нет вообще. А там пиво, почему эклеры в пиве и водке? Неочевидный выбор такой.
0: А это где он, Воронеж?
1: Да, ну, Дмитрий Воронеж, ну, такой у них. Может, он тогда жил в 90-х не в Воронеже.
0: А может, он вообще не в Воронеже, может, просто любит Воронеж. А сам из Москвы. Вот знаете, я вот честно, вот есть сообщения, которые, ну, совершенно бессмысленные, пока ты не позвонишь, потому что надо много приезжать. Дайте я вам позвоню, потому что я понимаю, вы хотите там уже бьете копытом почитать, там... но давайте сейчас я попробую, потому что тут мне есть вопросы сейчас. Там, давайте что-то... Да? Я вот вижу его, да, это прям Воронеж, видишь? Сейчас.
2: Вы набрали неверный номер.
1: Все, Воронеж.
2: Пожалуйста.
0: Что, Воронеж это что, нет такого города, что?
1: Как есть, ну, а номера нет.
0: Читайте, окей.
1: Так, и вот еще подобную жалобу. Черный Альфред жалуется. Никакого даже буфета не было на выборах. Даже пирожки не продавали. А как классно было на выборах 2011. И буфет был, и музыка играла, и шарики висели, и водочку даже наливали в тамбуре. Эх, времена.
0: В тамбуре чего?
1: Ну, выборов, ну.
0: А выборы были тамбуры,
1: ну, возможно, да?
0: Именно в...
1: А где еще водку наливать?
0: А почему в тамбуре? Какой? Это поезд, что ли, был?
1: Ну, такой, может, шоу может поезд, мобиль, Воркута, мобильный Ленинград, избирательный,
0: да?
1: Пункт какой-то.
0: Да, вот это были выборы. И в итоге что, победил эклер тогда, или что?
1: Ну да. А хотя...
0: Нет, а как... 2011 парламентский, да, у нас тогда?
1: А я не помню.
0: Ну да, он имеет...
1: У меня другие воспоминания в 2011-м.
0: Какие, кстати?
1: Ну, тамбур там, да. А вот в других регионах все прошло по-другому. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, уважаемые КХ. На выборы, конечно, ходила. Но, на мой взгляд, за последние 30 лет-то мало что поменялось. Вкусно пахнет пирожками и булками. А в зале люди, которые бюллетени выдавали, все какие-то с тоскливыми противозачаточными лицами. Будто плохо позавтракали. Но булками и пирожками вкусно пахло.
0: Так вот, поэтому и пахло, их уже съели. И, конечно...
1: А хуже нет, когда ты голодный, когда пахнет голодный, едой, пахнет, а еды нет.
0: Ты поздно приходишь на выборы, это сами виноваты. Значит, надо приходить, когда еще пирожки есть. Да, потому что...
1: Ну, конечно.
0: Вот вы когда приходите?
1: Ну, когда вот я два еще не разобрали, да. Пораньше встаю. А вот есть люди, которые на выборы не ходили, но по уважительной причине. Вот, например, медоед Джейсон пишет. Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме. И вот парадокс. Является ли это уважительной причиной, я пока не понял.
0: Подождите, я тут вообще не понял. А что человек с ником Медоед какой?
1: Джейсон.
0: Джейсон? Что человек с таким именем делал в нашей Госдуме?
1: А? Ну, может, она и его тоже, не только она. Не отделяйте его.
0: Нет, не важно, но она наша, в смысле российская. А Джейсон, это совсем не наш, ну,
1: значит,
0: человек.
1: Смотрите, выборы проходили на выходных, да? Так, и Госдума не работала. То бишь, он не депутат, это точно, вычеркиваем.
0: То есть, ну, как бы, ну, но если просто... только не в сверхурочную,
1: да.
0: Во вторую смену.
1: Ну, возможно, он там, ну, там проводку клал.
0: Про что?
1: Проводку.
0: А, тем более, а водки же, говорят, не было.
1: Не было, да.
0: А, тогда пойдем, давайте я вам позвоню.
1: Стеклопакеты вешал.
0: Окей, возможно. Надо звонить. Сейчас, секунду. У меня.
1: Ну, сейчас позвоните, там выяснится, что он как бы вот и не проводку там клал. А вот про то.
0: Сейчас. Медоед, да? Медоед это имя или...
1: Ну да, если Джейсон, это же фамилия. Хотя Джейсон, ну, не факт.
0: А может быть, ну, значит.
3: хорошо.
0: Медоед?
3: Да-да-да, можно просто Евгений.
0: А, конечно, да, понятно, медоед, да, я не должен сказать, что Евгений, разумеется. Извини, а медоед же, медоед это в смысле ты любишь медок, да?
3: Ну, в том числе, да.
0: Ага, а как с холодком?
3: Иногда тоже можно, почему нет?
0: Ну, да, окей. Да. Значит, а медоед Джейсон, это ты Евгений? А, Евгений, это все-таки от Джейсон или от медоед?
3: Это все-таки Евгений.
0: А медоед в каком смысле-то? Мы тут напряжены, мы хотим сразу это расставить все точки. Ты в каком смысле медоед?
3: Ну, характер как у того самого барсука, которому на все пофиг.
1: Есть вот такой страшный зверь африканский, который никого не боится, всех чмырит,
0: унижает.
1: Ну, такой, нет, типа росомахи там, и львов он чмырит.
3: Да-да-да.
0: А струя? Как насчет струи? Ладно, окей. Да, слишком много. Все, ну, это было нужно, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. Если ты пишешь, что ты, к сожалению, на выборы в Госдумы, как ты пишешь, попасть не получилось, хотя в Госдуму для выборов попадать не надо, может быть, ты не в курсе. А для этого достаточно прийти на предвыборный участок.
1: А он, кроме того, в самой Госдуме. А там предвыборных участков не было.
0: И ты пишешь, по работе находился в Госдуме. А кем ты работаешь в Госдуме? Да, кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация, осуществляем ремонтные работы.
0: О! Проводку все-таки, да? Было дело. Подожди, какие ремонты? Ты ремонтируешь Думу? Медоед?
3: Ну, скажем так, служба содержания помещений, мы там на контракте. Сейчас я вот вообще в Счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в Счетной палате? Офигеть!
3: Да.
1: А там считают деньги, реально?
0: Нет, подожди. Опиши, что ты видишь? Никак не был в счет на
3: помощь. Я вижу техническое помещение, оборудование, с которым я работаю, лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть? Трубы.
0: А где деньги? Что там считают? Лампы накаливания? Подожди, лампы накаливания, это чтобы что от них? Деньги что? Если что, если денег не отдает, то...
1: Чтобы было светло. Происходят странные вещи.
0: Окей, и ты...
3: Ну, это я, к сожалению, не могу сказать, я просто рабочий человек, поэтому... Не
0: а, понятно, все так, я рабочий человек, сейчас в Госдуме. Вот мы не в Госдуме. А, подожди, Дума сейчас уже не работает, да?
3: Ну, она... Сейчас уже нет, по-моему, уже все, на вход она закрыта.
0: А, на вход, а выйти тебе...
1: Не, ну можно, если припозднился, да?
0: Да, а как ты будешь выходить?
3: Ну, там же... Не, ну есть же там дежурные, там служба охраны.
1: Не, ну сейчас в Счетной палате, а не в Госдуме, он вышел уже из Госдумы.
0: Хорошо, ладно, а ты на каком этаже сейчас?
3: На цокольном, на подвале.
0: В подвале такой. Окей, хорошо. Вы знаете, я на самом деле один раз был в Госдуме, просто там на входе был. Вообще ничего не помню. Скажи мне, какие ощущения?
3: Ну, поскольку я там не единственный раз...
0: Не-не-не, подожди, чувак, я не просто так спрашиваю. Ты же не просто туда зашел, там, как я. Ты там работаешь, неважно в каком качестве. Каково это? Расскажи, вот ощущение, чувствуешь что-то такое?
3: Ну, что-то есть, как будто вот, как бы ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны, вот что-то такое.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот, ну, Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
1: А, Валуева? Вот.
0: А ты, в смысле, в Думе или на ринге? А, в Думе, он же в Думе, да-да.
3: В Думе.
0: Да, и как? Ну, расскажи, как это?
3: Да, просто мимо прошел и все, по телефону разговаривал, не перекинули словечками, к сожалению.
0: А слышал, что говорил в телефон? Может, какое-то слово там?
3: Понял, да.
1: Все будет хорошо, у нас.
0: Все у нас.

0: Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you.
1: Крем-хруст шоу.
2: Артур Пирожков станцевал в стрингах на юбилее двух сотрудниц детского сада в Омске. Воспитательниц развлекал аниматор в образе шоумена. Сначала он просто танцевал, а затем разделся до красных стрингов и продемонстрировал бутафорские мускулы. Детей в это время увели на тихий час, а после случившегося в садике пообещали провести проверку.
3: Проверку, боюсь спросить, чего? Что у Пирожкова в стрингах?
4: Ну да, возможно, их стринги были бутафорские. Просто красным помазал там тебе, нарисовал себе стринги.
3: А можешь проверить, что там, не слишком ли там у него в стринг? Может, сколько там у него в стрингах? Потому что, смотрите, мышцы-то, как сказано, бутафорские. Может, и в стрингах проверка выявит тоже бутафорские. Тогда ничего страшного, да? Ну, даже для детей.
4: Нет, если стринги бутафорские, то это страшно. Потому что, то есть, получается, что стринг нет.
3: А, это плохо.
4: Это нарисованные, конечно, стринги. Как на куске старого холста.
3: Тут надо разбирать. Проверка нужна. Пирожков. Это он каких пирожков налопался? Пирожков с каннабисом, что ли?
4: Какие-то просто пирож... работа у человека такое. Нет,
3: какие-то очень горячие пирожки были, я бы сказал. Хапнул таких, да. И конечно, ну, проверка это да. Но смотрите, значит, Артур Пирожков станцевал в стрингах на юбилее двух сотрудниц детского сада. А кто его вообще... Кто вообще пригласил Артура Пирожкова в стрингах в детский сад? Это, знаете, это как, не знаю, пригласить Сергея Зверева на зону. Или как Михаила Бублика в филармонию.
4: Ну,
3: нафига?
4: Нормально, ну не нервничайте вот так. Ну если бы это же не настоящего Артура Пирожкова позвали, а аниматора в образе Артура Пирожкова.
3: А это не он сам был?
4: Да кто, какие воспетки потянут, как бы, Александра Ревву?
3: А это я не понял.
4: Тут сказано, что аниматор в образе шоумена.
3: Да, а, ну, то есть, подождите, то есть, значит, в любом случае, вот этот аниматор Пирожков, кто угодно, а он что, он не понимал, что там дети? Или что? Или у него номер уже был, как бы, ну, давно спродюсирован,
4: номер,
3: да?
4: Отработан, как бы,
3: то есть,
4: да.
3: Все точно срежиссировано до миллиметра, да? Ничего менять нельзя, да? Снимешь стринги, как бы номер развалится, да? То есть Пирожкову, этому аниматору, придется платить штраф своими пирожками. Да? Если продюсер сказал стринги не трогать, там... А, кстати, я все-таки вот почему-то сразу думаю о вас. Я говорю, что же в этом смысле аниматор? Могли бы потянуть, да?
4: Ну, я это делаю за деньги, а для души. Это же человек работает аниматором, да? Как бы работа тяжелая.
3: А вот это... Подождите, а вот его пригласили. Это был как бы номер специальный для Омска, да? Или...
4: Да, это воспитательный специальный. Они все любят Артура Пирожкова. Настоящего позволить себе не могут, как бы там, разве что на концерт сходить.
3: А в чем смысл этого номера? Он же какой-то смысл должен быть, раз там все-таки в детском саду, да, причем там, да, то есть, причем обратите внимание, да, я там, сотрудницы, ладно, я понимаю, сотрудницы истосковались по бутафорским там мышцам и выпирающим бугоркам из стрингов, да, ну, вообще там были дети. И раз там были дети, значит, ну, я все-таки надеюсь, что номер, может, был какой-то воспитательный. Типа, вот что будет, дети, если носить стринги. Мышцы будут бутафорские,
4: ну,
3: например.
4: Да. А возможно, там еще сказано, что пока он просто одетый танцевал, дети сидели там, ну, включил песню Артура Пирожкова, типа там, несмотря на милое личико, алкоголичка, одетый танцевал, начал раздеваться, и детей увели на тихий час. То есть они дети на тихий час.
3: Подождите, значит, секунду, я сначала вообще понял, что это, ну, этот Пирожков, да, там, да? Не, ну, я так это услышал. Но, значит, получается, что у Артура Пирожкова есть двойник?
4: По крайней мере, один в Омске, а там Томск, там Новосибирск, Красноярск,
3: но тогда,
4: Краснодар.
3: Смотрите, тогда это хорошее. То есть это что значит? То есть тогда это получается, что каждый может Артура Пирожкова в стрингах к себе позвать. Да?
4: Ну, это бюджетная история, да.
3: Вообще прикольно, это да. А без стрингов? А вот если я, например, захочу не Пирожкова, а уже прям сразу Булкина. Триса Булкин дороже будет, нет? Ну, это... Артур.
4: Артур?
3: Да, исключительно. Нет, я понимаю, детский сад этого уже не потянет. Не потянет, это уже больше только для колледжа. А,
4: на выпускной, да, конечно.
3: На выпускной чего?
4: Колледжа.
3: Что надо выпустить этому Артуру?
4: Ну, булки.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Dance.

0: для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Губернатор Курганской области предложил готовить детей к многодетной семье еще с детского сада. По мнению Владимира Шумакова, такое воспитание нужно продолжать в школе и вузе. Мальчикам с ранних лет объяснять, что они будущие главы большой семьи, а девочкам рассказывать о материнстве и ценности многодетности.
2: Готовить детей к многодетной семье с детского сада? Слушайте, а это не поздновато? С детского сада-то это уже не по... Это момент, знаете, как говорят? Момент не упущен. А не прямо ли с роддома нужно готовить? Когда ребенок, знаете, вот еще вот свежий, да, мозги свежие, когда вот он головкой с пеленой, да, на глазах вылезает из известного места.
3: Чтобы пуповину не отбрезали.
2: Нет, чтобы, да, если мальчик, то сразу ему в ухо, ты будущий там глава семьи, там, да, и кулаком по столу. А если девочка, да, тоже там спокойно рассказать о материнстве, да, и ударить ее по попке, чтобы заплакала. Знаете, там,
3: а так ее и так по попке бьют.
2: А, в любом случае, да, и пока орет. Ну, и, конечно, ее нужно переорать, разумеется, да, ну, чтобы, да, так сказать, о пользе многодетности. Ну, а если уж он все-таки предлагает готовить детей к многодетной семье еще с детского сада, то, конечно, тут как-то нужно посерьезнее. Ну, а может, как-то вместо игр, вместо этих пряток, да, там, догоняло, кубик, это все нужно отменить, да, наверное. А, и так как-то вот собрать детишек, да, вот как говорят, на митинг сейчас. Или по скайпу, да. И внушительно так вот, да, пользу материнства, чтобы детей детсадовского возраста приняло. Чтобы они после этой встречи, знаете, вышли уже без там этих... Да, желательно, чтобы после такой подготовки вообще немного седые вышли. Потому что для будущего главы семьи седина-то не помешает.
3: Вот по поводу проняло. Смотрите, ну вы многое помните, что вам говорили в детском саду. Я тоже нет. Потому что это говорили обычные наши воспитательницы, там, да, там...
2: Да.
3: Должен сам губернатор приходить. Вот как бы. Вот представьте, к вам в детском саду пришел бы там первый секретарь.
2: Мне наплевать. КПСС. Понимаете, вот это все чинопочитание у нас, оно же позже формируется, но не в детском саду. Когда приходит губернатор, важно, вот если бы он с бородой, ну, какой Деда Мороза пришел.
3: Такой, да, конечно, это бы запомнилось.
2: Когда... Если бы вот как вот там новость была вот про этого Пирожкова в стрингах, это как-то еще куда там как-то... А так, знаете, наверное, нет. Наверное, нет. Вот если бы... Ну, да, действительно, вы правы. Из детского сада не все, конечно, запоминается. Но с другой стороны, да, надо действительно с детского сада начать. Потому что, да, слушать о пользе многодетности. Потому что именно там самая правильная аудитория по вопросам семьи. Потому что, да, там детский сад первая группа. Да, потому что, а дальше уже школа. Там уже не до семьи. В школе, знаете, уже просто хочется для себя пожить. Да, просто хочется так, знаете, с девочкой просто так там, да, что чисто за косу ее.
3: Для себя пожить, например, это пенсию получить.
2: Нет, уже как бы в школе уже, понимаете, надо действительно, когда же тогда начинать? Понимаете? В школе, вы помните себя? Вот вы говорите, в детском саду я был...
3: Ну, в школе я больше себя помню.
2: Вот, понимаете? Ну, вам тоже там было не очень до семьи. А в детском саду вот самое до семьи как раз, да, вот там. Вот вспомните, вот если вы действительно сейчас напряжетесь и вспомните, что вы хотели в детском саду? Ну, вспомните.
3: Ну, не спать на тихом часе, как не хотел есть.
2: Так.
3: И... Ну, в доктора играли.
2: Вот, это уже близко.
3: Близко.
2: Это уже, вот, и я про то же.

0: 20 часов 53 минуты. Кремов уже привстал, надел свое полотно из тончайшего льна, шерсти и привозных шелков. Собрался выходить, но нет, господин Кремов. 7 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы попросили наших слушателей, они же избиратели, отрапортовать, доложить, как прошли выборы. И вот танцор Безбаяна пишет печальную историю. Я не попал на выборы. Меня не пустила Росгвардия, поскольку у меня разбито лицо. Я накануне внезапно поучаствовал в драке. Живу в Кудрово. Тут сложно подготовиться.
0: Ну, а да, действительно, ну, просто, конечно, надо было сначала на выборы, да, а потом в Кудрово, да? Тогда бы было все проще. А что, не пускают с разбитым лицом?
1: Ну, видимо, да.
0: А что, он лицом
1: голосовал?
0: Нет, а просто, я просто, ну, как бы, или подумали, что его участки будут лицом возить по урнам, да, а это нет, ну, просто, чувак, ну, еще раз.
1: Ну, портит благостную картину, ну, вот, знаете,
0: нет, конечно,
1: приходят другие, нормально, в хорошем настроении, там пирожки продают, да? Шарики воздушные. Конечно. А тут танцор без баяна с разбитыми щами.
0: Совершенно неуместно. Но, а как угасал? Вот за кого мог бы проголосовать такой человек с разбитым лицом?
1: Ну, как бы, ну...
0: Какой выбор радикальный какой-то,
1: да? Вы знаете, я верю в нашу власть. Я верю в то, что даже когда ему разбили лицо, его выбор не изменился от этого, знаете?
0: Я тоже верю, что он стойкий, да?
1: Да.
0: Именно поэтому он и шел на участок. Потому что он точно что-то хотел. А может, лицо за это разбили?
1: Возможно.
0: А если в Кудрово, возможно, какие-то эти...
1: Дебаты проходили накануне.
0: Да, и не наши вообще какие-то.
1: Да.
0: Какие-то приезжие это... А он хотел вот чтобы... Вот.
1: А вот еще такая история. Где человек таки попал на выборы? Я прописан за городом. И на выходные приезжал в поселок свой. Ну и сходил на выборы по месту прописки. Ну, иду я с выборов. Прохожу мимо гаражей, а там мои друзья-дед

0: сразу полегче все, на все, все, как ты смотришь, да? Да, да? А если еще MC? А вот, кстати, MC нужен на выборах?
1: Нет, не нужен, он может что-нибудь взболтнуть.
0: Например, что-то, нет, а если он правильно?
1: Это же как бы день тишины, как бы, да, вот, как бы, когда выборы.
0: Да.
1: То есть MC не надо, он крикнет там.
0: Просто
1: пускай лучше не говорящий диджей.
0: Да, вы правы, да.
1: А вот Александр пишет. Добрый вечер, Кремов и Хрусталев. Я ходил у себя в городе Тосно голосовать, а навстречу бабка и мне кричит: голосую за Жириновского, я усал.
0: Постарай поверить. Подожди, так а он не победил, да не прошел Жириновский? То есть фальсификация, значит?
1: Ну, не знаю. Ну, нет, если бабка проголосовала, ну,
0: как, нет,
1: ну,
0: как
1: не имеет тех, права там, да?
0: Может быть, да, кстати, нет, имеет, конечно. А что нужно, чтобы проголосовать Жириновского?
1: Ну, на не выбор? Знаю, там, машину времени, там.
0: Ну, нет, а может... Нет,
1: или
0: ну,
1: за его какой... последователей, там.
0: Не, ну, последователи. Я сейчас просто проверяю, как у нас... Смотрите же, ну, да... Окей, машина времени, говорите, да?
1: Да.
0: Ну, в хорошем смысле.
1: В хорошем смысле, конечно.
0: Это важно. Угу.
1: А вот такие вот... Не принимаю эти объяснения, почему человек не ходил на выборы. Женька Нулевый. Я купил новую машинку для бритья и все выходные брил всего себя. На выборы не успел. А, хотел, вот не успел.
0: А Нулевый это уже после того,
1: да, как конечно, побрил.
0: А до этого он был какой?
1: Ну, такой
0: вот. Какой?
1: Просто Женька. Как многие Женьки. А теперь он отделяет.
0: Ну, видите, это тоже проблема, это овердресс. То есть человек так готовился, да? Уже вроде...
1: Да, хотел, чтобы прийти нормально.
0: Прийти нормально, не вот таким Женькой этим, да, полностью. Но опоздал. Но, с другой стороны... Как вот, скажите мне, Кремов, это важно. Что лучше? Не бритый Женька, но успевший на выборы, или бритый, но не успел?
1: Нет.
0: Полностью, нулевый.
1: Нет, ну у него же лицо не разбито, как у предыдущего нашего оратора. Как бы, да. Даже нет, лучше, конечно, чтобы ты побрился потом, после выборов.
0: Как
1: а ты купил себе машинку.
0: Как это сделали вы?
1: Да, вот эти такой, да? Бритый,
0: да. Да, вижу. Я вижу. О, слышите?
1: О, да.
0: Да.
1: Тут из отпуска вышел. Приехал.
0: Да. Добрый вечер. А, или доброе утро в этом смысле. Все, товарищи дорогие, вы знаете, что делать, если не все. Заходите подписываться на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хруст.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваши.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, наш понедельник, наш старт недели, а значит, друзья, впереди у нас рабочая неделя с последующим уикендом. Но чтобы не отчаиваться, давайте каждый день собираться здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, друзья, превращать нашу домашнюю вечеринку, разумеется, в рекордную, коим мы сейчас и займемся в ближайшие 120 минут. Итак, собираемся, начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотуз рекорд-пати. Делаем это прямо сейчас. Полный газ. Рекорд-пати.

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд.
1: Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2020.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

Рекорд-пати продолжается. Я же, в свою очередь, продолжаю напоминать вам, наши дорогие радиослушатели, за то, что не только радиослушатели, еще и интернет-слушатели, потому что нас слушают везде. Да. Короче, напоминаю вам о том, что у нас 90 минут еще рекорд-пати прямо сейчас продолжается. А если вам этого времени вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, потому как такая опция там имеется. И, конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. И прямо сейчас мы на ней еще 90 минут потанцуем. На ее импровизированных танцполах здесь в эфире Радио Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
3: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

Это второй час Рекорд Пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, и объявляю второй 60-минутный отрезок нашей радиотусы открытым. А вот в свою очередь Радио Рекорд объявила полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу. А потому... Welcome, что называется, добро пожаловать 3 октября в Санкт-Петербург, Ледовый дворец, на фестиваль «Белая» и новую постановку «Снежная королева». Между прочим, полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru имеются, 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: отмечает день рождения. 20 ноября. Event Hall Signal. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

Всего лишь 30 минут, полчасика, да? Это сколько там? 1800 секунд. Ну, короче, вы поняли. Если что, друзья, значит, времени нам может не хватить для того, чтобы потанцевать, вдоволь натанцеваться, если вы понимаете, о чем я. Поэтому смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Из более чем 100 предложенных интернет-радиостанций выбирайте понравившиеся и добавляйте их в избранные, чтобы впредь долго не искать, они всегда были у вас под рукой. Также есть вариант номер 2, number 2, если по-английски выражаться. Оставайтесь здесь, в эфире Радио Рекорд. Я через полчаса расскажу вам о свежих треках в рамках рекорд-релиза, свежайших. Небольшой спойлер, сегодня будет прям очень много классного, конкретно интересного клубного материала. Поэтому дождитесь рекорд-релиза, если любите такую музыку. Ну а прямо сейчас мы еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТЭК «Амбар». Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

для вас делаем, ну, максимально крутой контент, максимально крутым саундом. Короче, зацените обязательно в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» и слушайте все это дело еще и в прямом эфире «Радио Рекорд». Спасибо огромное. Далее по расписанию я Тим Вокс. Никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках рекорд-релиза представлю вам треки с мировых танцевальных лейблов, которые они выкатили в минувшую пятницу. Практически все. Дождитесь. Реально будет крутой, мощный эфир. Ну что же касается шоу «Рекорд-пати», то на сегодня оно

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью я данной открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но как отобрали? То есть мы послушали мировые танцевальные лейблы, собственно, релизный день, пятницу, собрали все это дело в единую селекцию и выдаем прямо сейчас все это дело вам. Начинаем с Бьора, так называется Disconnect. Если захотите обсудить эту композицию, забегайте в мой телеграм-канал Тим Вокс, так сказать, welcome. Добро пожаловать. Ну а касаемо трека Disconnect, релиз у нас вышел 18 сентября на лейбле Physical Presence. Очень свежий хаос с плотным басом, упругим грувом и коротким вокальным хуком. Вообще Бьор здесь снова делает ставку на максимально прямой клубный саунд, без лишней мишуры, что называется. Ну и я заметил, что уже тренд для наших российских ребят на мировой клубной сцене делать максимально простой, но классный и качественный саунд. За что им огромное спасибо. Бьор. В самом начале Рекорд релиза, трек Disconnect.
0: Рекорд релиз.

и продюсер Арти с треком Love to Forget. Официальный релиз появился 18 сентября на Армаде у Армина Ван Бюрена. Арти, в свою очередь, возвращается к своей более мелодичной стороне, воздушной атмосфере, эмоциональные вокальные линии и, конечно, соответственно, много музыки в ее первозданном понимании. Еще до официального выхода трек появился в подкасте «Протокол» Ники Ромеро. Ну а сегодня я готов дать эту работу и вам в рамках рекорд-релиза. Арти, Love to Forget. Рекорд-релиз.

0: ох, что сейчас будет. У кого-то даже олдскулы сведет, может быть. Это Рекорд Релиз, и в продолжение у нас Laidback Luke и Asha, JJ Tribute. Релиз стоялся 18 сентября на лейбле Funky. Это новое прочтение трека, который уходит корнями еще в начало 90-х, если мне память не изменяет. Классика Asha, но уже вместе с Laidback Luke и его видением этой работы получилась современная и клубная версия с сохранением главной идеи оригинала, но уже с сегодняшним саундом Laidback Luke и Asha, JJ Tribute.
1: Рекорд Релиз.
2: I don't understand why half the world is still crying.

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: касается двух-трех нот, ну буквально, короче, с одной секунды точно. Туджама, Песто, так называется True. Релиз стоялся 18 сентября на лейбле Hexagon, шестиугольник Дона Диабло. Здесь, в свою очередь, встретились фирменная фестивальная энергия Туджамо и более современная басовая подача Песто. Короче, получился плотный грув, мощный дроп и очень четкая клубная механика. Все, за что мы любим Туджама, здесь на месте. Да, друзья, прямо сейчас оценим в рекорд-релизе свежую работу Туджама и Песто. True.
1: Рекорд-релиз.

В рекорд Элизия немного добра. Да, вот именно так я хочу охарактеризовать следующую композицию. Место и инк, так называется Freak. Релиз состоялся 18 сентября на лейбле Experts Only, лейбле Джона Саммита. Трек довольно долго жил как айдишка еще до релиза. Звучал в сетах, его поддерживали Джон Саммит, собственно говоря, Дом Дола, Мартин Гаррикс, Зет и Алок. Ну и теперь Freak официально вышел и получает полноценную клубную жизнь. Не только в рекорд Элизия, но еще и в мировых чартах и в мировых площадках. Прямо сейчас в рекорд Элизия Место.

За что мы любим Хугеля? За то, что он не оправдывается про нейросеть, за то, что он просто продолжает двигаться дальше и делать такой же классный саунд, мировые хиты, и прямо сейчас попадает в рекорд-релиз с новым треком «Mommy» вместе с Nathan Vega. Совсем свежий релиз от 18 сентября на лейбле «Make the Girls Dance», это хоум-лейбл, собственно говоря, Хугеля. Здесь он соединяет свой фирменный латинский хаос с мексиканской музыкальной эстетикой Nathan Vega, собственно, латинские ритмы, перкуссии, очень характерный вокал. Короче, получился еще один трек Хугеля с абсолютно летним темпераментом и без нейронки. Ладно, прямо сейчас рекорд-релиз, шутки шутками, но тем не менее композиция-то классная. Хугель и Nathan Vega, «Mommy».

Ну и пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза Борис Бреча и Чемодай Сейдж. Трек называется Don't Stress Your Mind. Релиз стоялся 18 сентября на Fucking Serious. Это хоум-лейбл Бориса. Здесь фирменный хай-тек минимал нашего мистера Бречи встречается с вокалом Чемодай Сейдж. А сам трек еще до релиза Борис, то есть Борис, показывал в своих выступлениях. Название же говорит само за себя. Меньше стресса, больше музыки. И вот этого под финал сегодняшнего Рекорд Релиза я вам как раз таки и желаю. Борис Бреча, Чемодай Сейдж, Don't Stress Your Mind. Ну а я напомню, что запись сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза ищите в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеграм-канале Team Vox также будет. Ну и, конечно, все предыдущие выпуски тоже там обязательно найдете. А далее про расписанию: сегодня понедельник, а значит, в этой студии совсем скоро появится DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Рекорд Релиз.

Друзья, всем привет, с вами Роман Мессер, и мы начинаем наше радиошоу «Трансмиссия». Фила сегодня у нас нет, поэтому этот выпуск проведем вместе мы, Роман Мессер и AV. Впереди второй час от AV, где он будет праздновать свой день рождения. Обязательно поздравьте его. Ну а прямо сейчас новая композиция Фила, Twin U, под названием «Lights». Поехали. Поехали.

Еще раз всем огромный привет, с вами Роман Мессер, и мы вещаем радиошоу «Трансмиссия» с «Радио Рекорд». Сегодня Фил отсутствует, он в небольших гастролях, и мы вместе с AV сегодня ведем этот выпуск. Первый час играю я, второй час AV будет играть свой праздничный сет, потому что у него наступает день рождения. Также хочется сказать огромное спасибо всем, кто был на этих выходных в Москве, где прошло мероприятие «Sound & Music Here Now». Были отличные артисты, были, конечно же, вы, всем огромное спасибо. Ну а прямо сейчас звучит как раз этот трек «Here Now», гимн «Суанды 550». Давайте послушаем.

Вы слушаете радиошоу Transmission на Радио Рекорд. Меня зовут Роман Мессер. И прямо сейчас звучит моя долгожданная работа, которую записали вместе с Алиен Филой, Антон Палмер и Сью Селеч, которая называется Carry Me Away. И она уже в эту пятницу выходит на лейбле Future Sound of Egypt. Мы играли ее на всех фестивалях State of Trance, EDC, Dream State и многих-многих других, Luminosity. И уже в эту пятницу она выходит. Впереди вас ждет также эксклюзивная новинка, которую мы записали вместе с Омней и сделали ремикс на легендарного Армина Ван Бюрена. Давайте послушаем.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вы слушаете Радио Рекорд, меня зовут Роман Мессер. Сегодня, поскольку Фил отсутствует, я вместе с AV веду этот эпизод. Только что прозвучала моя новая композиция, которую записал вместе с Койот. Это кавер на легендарный трек Бенни Бенасси под названием Illusion. Также хочется сказать спасибо всем еще раз, кто был в Москве на этих выходных. В субботу мы отпраздновали 550 эпизод Sound & Music под названием Hey Now. У нас был классный состав: Шон Тайс, Аймун, Экси Майнс, Александр Спарк и многие-многие другие. Все было очень классно, огромное вам спасибо. Ну а прямо сейчас мы поздравляем нашего именинника AV, который празднует свой день рождения и специально для вас приготовил просто класснейший сет. Обязательно пишите сообщение в комментариях, поздравьте, пожелайте ему и задайте несколько вопросов. В конце выпуска мы обязательно спросим у него, что он хочет и что он, к чему он стремится в будущем. Поэтому прямо сейчас встречайте гостевой микс от AV.
1: Так, даже еще есть?

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Вы слушаете Радио Рекорд, меня зовут Роман Мессер, и прямо сейчас для вас играет AV и заканчивает сегодняшний эпизод на лирической композиции, которую они сделали вместе с Антон Бай и Моушен Сан под названием «Бандитский Петербург». Расскажи, пожалуйста, как пришла идея сделать эту композицию?
1: Так, ну, во-первых, Роман, спасибо, что я провел, начал свой день рождения в такой шикарной компании с легендой. Ну как, у нас, у Саши, Саша Моушен Саунд давным-давно, так сказать, подобрал эту мелодию. Мы договорились, я ездил лично к Корнелюку домой, мы договорились на 3 релиза. В общем, скоро будет выходить уже вторая версия релиза.
0: Слушай, круто. Еще раз огромное спасибо тебе за классный гостевой микс. Еще раз тебя с днем рождения. Спасибо. Желаю тебе крепкого здоровья, близких людей, семью, побольше детишек и, конечно же, успехов в нашем творчестве. Ты делаешь все классно. В этом году вы дебютируете вместе с Антон Бай на главной арене в Москве и в Санкт-Петербурге на трансмиссии. Желаю не останавливаться над этим и идти только вперед. С днем рождения. Спасибо. Ну а вам же всем спасибо за огромную компанию. И мы услышимся ровно через неделю. Ну а дальше у нас диджей Кефир. Пока-пока-пока-пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Первым номером сегодня встречайте трек под названием «Портал». И уж если мы определяем создателей и слушателей подобного звучания как романтиков, то становится ясно, что значение слова «портал» несет в данном случае четкий фантастический оттенок. Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Только что Камиль представил нам трек «Солон». Возможно, имелось в виду имя одного из семи мудрецов Древней Греции. А сейчас встречаем трек «За горизонтом». Прекрасная возможность человека мечтать и видеть больше, которая привела нас ко многим открытиям. Мой девиз радио «Слово радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Радиорекорд «Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Радиоканал «Радиорекорд». Для детей старше 12 лет.

Я даже не могу представить, что чувствует каждый из слушателей в данный момент, когда звучит этот трек. Признаться, это не так и важно, ведь каждый из нас сам творит своего будущего. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

Как я говорил ранее, мне нравится подбирать для миксов на радио треки, которые я ранее не играл в эфире, чтобы слушатель, как и в момент появления танцевальной культуры, всегда находился в ожидании неизвестного. На мой взгляд, жизнь также наполнена постоянными изменениями. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Подписывайся.

Аргентинский музыкант и саунд-продюсер Федерико Моначеси продолжает мой микс треком «Акхет» — еще один знаковый символ египетской культуры. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы — лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной!

Трек, название которого с английского языка я бы перевел как «Повторы». Все мы с детства знаем, что повторение – мать учения. Для меня каждое новое повторение – это новый виток. Возможность сохранения порядка в царящем во всей вселенной хаосе. Оставайтесь со мной в эфире «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег DJ Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски. А скачать можно в моем канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.